0: глубоко уважаемый президент Республики Таджикистан, уважаемые главы делегации, дамы и господа. Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность правительства Республики Таджикистан за высокий уровень организации 4-й международной конференции, высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» и традиционного теплый прием. Проведение данной конференции является важным этапом реализации международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития», которое стало значимым укладом достижения целой повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Уважаемые участники конференции, в 21 веке вода становится не только природным ресурсом, но и стратегическим фактором устойчивого развития, региональной стабильности и международного сотрудничества. Особенно это актуально для Центральной Азии, где водные ресурсы имеют трансграничный характер и напрямую влияют на продовольственную, энергетическую и экологическую безопасность. Туркменистан последовательно выступает за формирование устойчивой и научного обоснования систем управления водными ресурсами. Президент Туркменистана, глубоко уважаемый Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслагады Туркменистана, глубоко уважаемый Гурбангули Бердымухамедов, в рамках различных международных форумов, отмечая важность рационального использования трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии, подчеркивает официальную позицию Туркменистана по данному вопросу. Она основывается на трех ключевых принципах решения водных вопросов на трансграничных реках. Во-первых, соблюдение международных конвенций и их правовых норм. Во-вторых, учет интересов всех государств бассейна. В-третьих, широкое участие международной организации, прежде всего Организации Объединенных Наций. Уважаемые участники конференции, под руководством президента Туркменистана, глубоко уважаемый Сердар Бердымухамедов, наша страна последовательно реализует комплексную государственную политику, которая направлена на устойчивое управление природными ресурсами. Особое значение придается обеспечению населения качественной питьевой водой, модернизация водохозяйственной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, повышение эффективности управления водными ресурсами. Важным направлением является адаптация к изменению климата, который оказывается большое воздействие на водные ресурсы региона. В этом контексте Туркменистан активно продвигает международные инициативы. В частности, инициативы президента Туркменистана озвучены на международных площадках по созданию регионального центра климатической технологии, регионального центра по борьбе с обстинованием Центральной Азии. Данные структуры призваны стать платформами трансфера технологий. Центральным научным сотрудничеством, возможности консультации региональных усилий. Особое внимание уделяется вопросам Аральского моря и региона Переарали, где реализуются масштабные проекты по лесовосстановлению и борьбе с деградацией земель. Ежегодные программы озеленения, включая формирование зеленых поясов, способствуют улучшению экологической обстановки и регионального использования водных ресурсов. Отдельно хотел бы подчеркнуть значение инициатив, выдвигаемых национальным лидером туркменского народа, представителем Халк Маслихаты Туркменистана, глубоко уважаемым Гурбангули Бердымухамедовым, направленных на укрепление регионального экологического сотрудничества и продвижение комплексных экологических инициатив на международной арене. Туркменистан также выступает за инициативой создания регионального совета по водным вопросам Центральной Азии под эгидой ООН, которому мог стать эффективным механизмом согласования интересов стран региона. Туркменистан вступает за укрепление международного правовой базы в сфере рационального использования водных ресурсов и управления трансграничными водниками. В этой связи наша страна опирается на ключевые международные соглашения, включая Конвенцию ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Конвенция ООН о борьбе с обстинованием, Рамочную конвенцию ООН об изменении климата и Конвенция о биологическом разнообразии. Исходя из взаимосвязанности водных климатов, процессов и необходимости комплексного учета при обеспечении устойчивого управления водными ресурсами и сохранения окружающей среды. Уважаемые участники конференции, дамы и господа, в завершение хотел бы подчеркнуть, вода – это не только ресурс, это основа жизни, развития и сотрудничества. Туркменистан поддерживает свою готовность к дальнейшему активному сотрудничеству со всеми странами и международными организациями в целях достижения устойчивого водного и экологического будущего. Благодарю за внимание.
1: Выражаем вам признательность, уважаемый Тангыргулы Раджабкулиевич, за ваше выступление. Now I would like to give the floor to the United Nations Under Secretary General for Economic and Social Affairs, Mr. Li Jinghua, co-chair of today's conference.
2: Janubi Li Jinghua, Doda Meshavat, Marhamat. Floor.

0: эфире радио «Овози Тучик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тучик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тучик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тучик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тучик».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози Тучик» начинает свою работу в студии Метабари Нымунджон. Новости на канале «Овози Тучик». Ознакомьтесь с анонсами. Университет мира ООН отметил вклад президента Таджикистана в укрепление мира, устойчивое развитие регионального сотрудничества. В Душанбе прошли водный фестиваль и культурная программа под названием «Вода – источник жизни человечества». И в Душанбе обсуждена устойчивость продовольственных систем в условиях глобальной нехватки воды. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. И начнем с главного. Сегодня в городе Душанбе начала свою работу 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, в открытии которой принял участие и выступил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. Конференция началась с церемонии совместного фотографирования гостей и руководителей делегаций зарубежных государств. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, своим выступлением вначале приветствовал участников форума высокого уровня на таджикской земле и пожелал конференции успешной плодотворной работы. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал проведение данной конференции важным шагом в решении одной из наиболее уязвимых проблем современности – расширения доступа населения планеты к воде. Было отмечено, что за последние годы Таджикистан предпринял ряд практических мер с целью выдвижения вопросов воды в центр международной повестки устойчивого развития. В этом направлении наша страна последовательно продвигала свои инициативы в водной сфере, которые неизменно находили поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По словам лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, усилия Таджикистана направлены на повышение значения и ценности воды, бесценного источника жизни. При этом страна выступает за сбалансированный и всеобъемлющий подход в данном направлении. Провозглашение международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» является ярким свидетельством наших совместных усилий в этом направлении. Президент стран, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что в рамках Душанбинского водного процесса Таджикистан продолжает усилия по созданию инклюзивной и прозрачной международной платформы. В ходе выступления президент Республики Таджикистан обратил внимание участников конференции на проблемы, препятствующие достижению 6-й цели устойчивого развития. Было подчеркнуто, что в настоящее время миллиарды людей не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, а около 4 миллиардов человек ежегодно сталкивается как минимум с месячным периодом острого дефицита воды. Эти тенденции свидетельствуют о том, что эти проблемы в будущем будут значительно усиливаться. Вместе с тем, как подчеркнул глава государства, по прогнозам почти половина городского населения мира может столкнуться с нехваткой воды. Новые и быстро развивающиеся отрасли, включая зеленую промышленность, градостроительство, производство продовольствия и цифровую инфраструктуру, будут еще больше увеличивать спрос на водные ресурсы. В этой связи было отмечено, что данная тенденция делает еще более актуальным переход к водосберегающим технологиям, эффективному управлению ресурсами и лучшей координации политики в сферах воды, энергетики и продовольствия. В продолжении выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан придает особое значение развитию трансграничного сотрудничества в водной сфере и постоянно прилагает усилия для дальнейшего укрепления доверия, партнерства и конструктивного диалога в Центральной Азии по вопросам решения важных водных проблем. В завершении выступления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, объявил, что в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества ради устойчивого и безопасного будущего учреждена Международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Как было подчеркнуто, данная премия направлена на признание выдающегося вклада в развитие международного сотрудничества, научных исследований, устойчивой водной политики, продвижения эффективных решений глобальных водных проблем. Мы продолжаем выпуск новостей. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, удостоен премии с сертификатом признания Университета мира ООН за выдающийся вклад в вопросы изменения климата, устойчивого развития и регионального сотрудничества. Об этом по итогам церемонии вручения награды лидерам нации заявил постоянный представитель университета посол Дэвид Фернандес Пуана. Как было отмечено, Университет мира ООН является специализированным учреждением системы Организации Объединенных Наций, созданной в 1980 году резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с целью продвижения мира, взаимопонимания, толерантности и мирного сосуществования посредством образования, подготовки кадров и научных исследований. Отмечено, что данная награда впервые присуждается главе государства и стран Центральной Азии. В ходе церемонии особое внимание было уделено подписанным 31 марта 2025 года между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном договора о точке стыка государственных границ и Худжанской декларации о вечной дружбе. Подчеркнуто, что эти документы являются примером приверженности трех государств принципам уважения суверенитета и территориальной целостности в соответствии с уставом ООН, а также образцом мирного урегулирования вопросов между государствами. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы вечером накануне в парке культуры и отдыха «Наврузгох» состоялся фестиваль воды и культурная программа под названием «Вода – источник жизни человечества». В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури, руководство министерств ведомств, представители исполнительного органа государственной власти города Душанбе. На фестивале представители городов и районов Таджикистана представили народные и ремесленные изделия, продукцию промышленного производства, резьба по дереву, ювелирное искусство, изготовление атласа и адраса, плетение корзин и другое. Делегация гостей сначала ознакомилась с выставкой сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов и национальных блюд. Одновременно в рамках фестиваля была организована культурная программа. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. На Земле уже уничтожено 150 миллионов гектаров земель. Это более чем в 2 раза превышает средние показатели прошлых лет, свидетельствует данная экспертная группа World. Специалисты предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться. Причиной изменения названо природное явление Эль-Ниньо и общее потепление климата. 2026 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдения, что вызывает сильные лесные пожары и природные аномалии. Об этом передает МИР. Пока периоды жары смягчаются прохладным течением Ля-Ниньо, то температура воды приближается к максимуму. Вероятность, что 2026 год побьет рекорд потепления 2024 года на 0,06 градуса, крайне велика, считают эксперты. Ожидаются сильные наводнения, засухи и масштабные возгорания. Уже сейчас в Индии воздух прогревается до 46 градусов, в Северной Америке полыхают леса, в Чили и Аргентине каждую минуту сгорает более 10 гектаров, а в Японии из-за огня эвакуированы тысячи жителей. Под серьезной угрозой находятся тропические леса Амазонии, океане Юго-Восточной Азии. Перегрев атмосферы ведет к накоплению влаги, что вызывает сильные ливни и штормы. Так, в Испании после нескольких лет засухи в январе и феврале прошли самые мощные дожди за всю историю наблюдения, отмечает Daily Mail. Американская биотехнологическая компания Colossal сообщила о новом этапе проекта по воскрешению гигантской птицы Моа, вымершей около 500 лет назад. Как сообщает National Geographic, ученые заявили, что смогли вырастить и успешно вывести 26 цыплят с использованием искусственных яиц, разработанных в лаборатории. Моа считается одними из крупнейших птиц, когда-либо существовавших на Земле. По данным исследователей, их рост превышал 3,5 метра. Яйца моа были примерно в 8 раз больше яиц эму, ближайшего современного родственника вымершего вида. Из-за крупных размеров яиц использование живых птиц в качестве суррогатных матерей для проекта оказалось невозможным. Компании заявили, что разработали синтетическую скорлупу, которая, по их словам, может стать важным шагом на пути к возрождению вымерших видов, включая гигантского моа из Новой Зеландии и дронта Маврики. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио о ВОЗе. Не переключайтесь.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей. Уважаемые слушатели, мы говорим о воде. Международный коллектив климатологов изучил спутниковые снимки 2000 крупнейших озер мира и обнаружил, что объем воды значительным образом упал более чем в половине, 53% этих водоемов по сравнению с замерами начала 90-х годов. Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Американского университета штата Колорадо. Мы хорошо знаем, как меняется состояние нескольких самых известных озер мира, в том числе Каспийского и Аральского морей в Средней Азии и Солтон-Си в США. Однако для получения достоверной информации о состоянии всех озер необходимы точные оценки объема и уровня воды. Мы создали методику, которая позволила нам получить подобные данные по спутниковым снимкам и впервые изучить то, как меняются озера на глобальном уровне, заявил профессор университета штата Колорадо в Болдуре Баладжи Гаджабалан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Уважаемые слушатели, на сейчас мы расскажем о знаменитых озерах Таджикистана. Таджикистан знаменит не только высокими горами, но и красивыми горными озерами. В Таджикистане более 2000 озер. Большинство из них расположены в горных местах на северо-западе в районе Фанских гор, в центральной и восточной части республики в районе Памира. Например, озера Сарес и Яшилькуль в Таджикистане входят в топ самые высокогорные озера планеты. Зеркало воды всех озер Таджикистана в целом составляет 1005 квадратных километров. Это приблизительно одна территория страны. Миллионы людей мечтают оказаться на берегу Тихого озера. Многие туристы приезжают в Таджикистан, чтобы полюбоваться гладью воды и окружающими пейзажами, прогуляться вдоль берега и подышать чистейшим воздухом. Озера Таджикистана надежно скрыты от глаз людей высоко в горах и считаются уникальными природными достопримечательностями. Сегодня мы расскажем вам о 7 самых красивых и высокогорных озерах, которые являются настоящими жемчужинами таджикской природы.

Озеро Сарес. Сареское озеро удивительно по красоте места, драгоценная жемчужина в окружении Памирских гор Таджикистана. Сарес считается самым молодым на Земле высокогорным озером. Оно образовалось в результате землетрясений силой более 7 баллов в 1911 году. В результате подземных толчков оползень запрудил реку Муркаб и накрыл кишлак Усой. Уровень воды начал подниматься, и вода вскоре затопила кишлак Сарес. На высоте более 3250 метров над уровнем Мирового океана возник новый географический объект – Саресское озеро, длиной 75 километров и глубиной более 500 метров. В ней постепенно накопилось 17 кубических километров чистой пресной воды, и эта водная масса на протяжении десятилетия остается практически неизменной. Однако никто не может сказать, настолько устойчивым является это огромное естественное хранилище чистейшей пресной воды. По некоторым данным, если на водоеме произойдет прорыв, то в зоне бедствия окажется не менее 6 миллионов человек. Нарушатся водозаборы питьевой воды, будут затоплены сотни кишлаков, погибнут, к сожалению, миллионы людей и животных. Сарес является туристической достопримечательностью Таджикистана. Его посещают не только туристы, но и сотрудники дипломатических представительств в Таджикистане. В 2015 году генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш посетил озеро Сарес и был поражен увиденным. А в конце мая прошлого года озеро посетил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Хафткуль. Он же Маргузурские озера, семь красавиц Шинга. Это уникальный комплекс из семи озер. Хафт-Сем-Куль-Озеро. С кристальной бирюзовой водой в Зарафшанской долине на севере Таджикистана. Озера находятся у подножия Фанских гор. Они расположены каскадом по долине реки Шинг. Нижнее озеро находится на высоте 1598 метров над уровнем моря, а самое высокое на высоте 2400 метров. Образованное в результате движения ледника озера с геологической точки зрения представляет собой яркий пример моряного рельефа. А с эстетической – прекрасный, удивительный, зрелищный ландшафт. Вода в Хафткуле обладает ярко-бирюзовым цветом за счет растворенных в ней минеральных солей. Особенно выделяется в этом отношении озеро Мичгон, воды которого остаются чистыми, яркими даже при смешивании с водой реки Шинг. Одно из семи озер также имеет цифровое название – Хазор-Чашма – «Тысяча родников». Она образовалась за счет родников и маленьких ручьев. В него также впадают реки Гисар и Дарахтисур –

солнца под определенным углом, кристально чистая вода озера становится либо темно-синей, либо темно-зеленой. Озеро расположено на высоте 3914 метров над уровнем моря. Каракуль окружен пустынными скалистыми хребтами, на западе подходящими к озеру, а на востоке отстающими от него на несколько километров. Горько-соленая озерная вода остается холодной почти круглый год. Зимой озеро замерзает. Берега озера окружены высокими горами с трех сторон, и только с восточной стороны оно выходит на маленькую живописную долину. Особенно очаровательны виды, открывающиеся путешественнику. Возможности для горных восхождений в регионе озера не ограничены. Геологические исследования озера последних лет, а также изучение космических снимков позволили ряду ученых сделать вывод о том, что озеро Каракуль образовалось вследствие падения метеорита приблизительно 25 миллионов лет назад. Несмотря на то, что район Каракуля суров, он одновременно необычайно красив своей первозданной, нетронутой природой и труднодоступностью, чем особенно привлекает путешественников со всего мира.

Искандер Куль. Озеро Искандеркуль по преданиям получило свое название от имени Александра Македонского, которого на Востоке называли Искандари Зулькарнай, Искандер Двурогий. Слово «куль» означает, собственно, озеро, отсюда название Искандер Куль. Александр Македонский якобы здесь побывал на своем пути из Средней Азии в Индию. Озеро расположено на высоте 2195 метров над уровнем моря в отрогах горного узла Кухистан между западными оконечностями Гисарского и Заравшанского хребтов. Общая площадь водной поверхности озера составляет 3,5 квадратных километра. Глубина озера достигает 72 метров. По мнению ученых, в древности озеро имело более высокий уровень воды, следы которого можно увидеть на склонах окружающих гор на высоте более 120 метров. Существует две легенды о создании этого озера. Первая гласит, что во время своего индийского похода Александр Македонский натолкнулся на селение, которое не хотело сдаваться. Тогда он приказал направить русло рек на это селение, затопить его, в результате чего образовалось озеро. Другая легенда, более поэтическая, гласит, что во время привала у этого озера конь Александра Буцефал пил ледяную воду озера и простудился. Выздоровев через несколько дней, Буцефал, пасясь на берегу, внезапно заржал, залез на самую высокую скалу и бросился оттуда в воду озера. Опечаленный Александр, прождав несколько дней, увел войско дальше, оставив на берегу озера конюхов и солдат. С тех пор каждый месяц во время полнолуния Буцефал выходит пастись. Воды озера расступаются, и на поверхность выходит черный конь в сопровождении своих конюхов.

Яшелькуль. Озеро Яшелькуль, расположенное на Южном Памире, также является одной из выдающихся природных достопримечательностей Таджикистана. Высота озера над уровнем моря составляет 3734 метра, а площадь его зеркала достигает 36 квадратных километров. Глубина озера тоже довольно внушительная. Ее максимальное значение составляет 50 метров. При исследовании прилегающих к озеру территорий были обнаружены старинные наскальные надписи. Именно они позволили пролить свет на историю появления озера. По главной версии, образовалось оно в XIII веке. Из-за сильного оползня была перегорожена горная река Аличур. Со временем из-за активного таяния ледников озеро достигло внушительных масштабов. Более 700 лет озеро питается от ледников. Из него вытекает крупная река Гун. Дословно название Яшелькуль можно перевести с таджикского как «зеленое озеро», что в полной мере описывает одну из главных отличительностей особенностей водоема. Вода в озере на

насыщенного изумрудного цвета. Другой особенностью водоема является низкая температура воды. Даже в разгар лета она не прогревается выше 14 градусов по Цельсию.

Обзор «Куль». В августе 2015 года путешественников Денис Фантизонов снял озеро Ешелькуль и Зуркуль, расположенное на высокогорье Памира Таджикистана, и описал 13 тысяч кадров, снятых на высоте 4200 метров, потрясающий Млечный Путь и падающие звезды. Данное озеро находится на самой границе Таджикистана и Афганистана. Зуркуль в переводе с таджикского «большое озеро», но раньше его называли «Памирское озеро Виктории». Так его окрестил первый европеец Джон Вуд, который смог воочию полюбоваться им в далеком 1838 году и сравнить его с неоценимой красотой королевы Виктории. Озеро территориально расположено в природном заповеднике под одноименным названием «Зуркуль», которую руководство Таджикистана образовало в середине 2000 года. Целью создания заповедника стало желание сохранить уникальность естественного комплекса природы Восточного Памира. Также была взята под контроль последняя в мире гнездовая колония диких горных гусей, достигающая почти 700 голов. Общая площадь этого заповедника совместно с самим озером практически достигает 88 гектаров. В самом длинном месте Зуркуль достигает свыше 20 километров. Озеро служит истоком Памира, который относится к бассейну Амударьи.

и еще одно озеро – Куликалон. Куликалонские озера представляют собой группу из трех ледниковых озер в Зарашанских горах на юго-западе Сагдийской области Таджикистана. Озеро располагается на высоте около 2800 метров в западной стороне Большого Куликалонского котлована. В летнее время здесь царит теплая погода, растут густые арчевые леса. Озерная вода тоже становится достаточно теплой, что позволяет даже купаться в нем. Северная береговая линия причудливо исполосована скальными мысами и извилистым проливом, который отделяет от суши остров достаточно большой площади. На этом острове можно наблюдать огромное количество зеленой растительности и колоний птиц. Озера и их окрестности были определены Birdseed International в качестве важной зоны обитания птиц. Уважаемые слушатели, все наши рассказы остаются рассказами. Вам же остается только приехать и посмотреть на эти замечательные озера.

0: Радио «Вози Тойджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Вози Тойджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Вози Тойджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Вози Тойджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Вози Тойджик».
1: С вами Оло Январи. В эфире рубрика «Агронёс» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Пянском районе продолжается сбор картофеля и лука. Фермеры готовятся к повторному севу. Дангаринский район и город Левакант полностью выполнили план по производству коконов. Таджикистан и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в пищевой промышленности. В Пянском районе продолжается сбор картофеля и лука во всех формах хозяйствования. Фермеры Джамуата Кабут Сайфединов в эти дни активно занимаются уборкой урожая и одновременно готовят земли для повторного сева. Дихканское хозяйство Мухаммад Джон, располагающее 65 гектарами земли, выращивает картофель, лук, морковь и другие бахчевые культуры. В частности, на 30 гектарах посажен лук, и аграрии рассчитывают получить до 60 центнеров урожая с каждого гектара. Во время уборочной кампании к сезонным работам привлечены 10 местных жителей. По словам начальника управления сельского хозяйства Пянского района Сиджоудина Саидова, после завершения сбора урожая продукция будет направлена на экспорт. Для реализации сельхозпродукции уже организованы специальные торговые точки. К процессу также подключены предприниматели. Одним из главных факторов повышения урожайности специалисты называют использование собственных семян. Опытные фермеры самостоятельно производят семена картофеля и лука, что способствует улучшению качества продукции. На части земель после уборки раннего лука уже проведен повторный сев бахчевых культур, которые находятся в стадии активного роста. После завершения сбора картофеля и лука хозяйство планирует подготовить поля под повторный посев других сельскохозяйственных культур. Сегодня в Пянском районе функционирует более 6000 дихканских хозяйств, которые вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Шелководы Дангаринского района и города Левакант Хатлонской области полностью выполнили план по производству коконов. Об этом сообщили в акционерном обществе «Пилай Тойджик». Согласно официальным данным, в Дангаре произведено 3,5 тонны коконов, а средний показатель составил 27 килограммов с каждой коробки шелкопряда. В Леваканде произведено 2,5 тонны коконов при средней урожайности 26,5 килограмма с каждой коробки. Местные органы власти совместно с профильными структурами обеспечили своевременное распределение яиц шелкопряда, поддержку хозяйств и организацию сезона сдачи коконов. Специалисты отмечают, что развитие шелководства играет важную роль в обеспечении сырьем шелковой промышленности и укреплении экспортного потенциала страны. Кроме того, сезонные работы позволяют создавать дополнительные рабочие места для сельских жителей. В Курасанском районе сезон сбора коконов также продолжается. На специальные предприятия уже доставлено более 7500 килограммов коконов. В текущем году между шелководами распределено 400 коробок шелкопряда китайского типа, а выращивание гусениц ведется в 282 питомниках дихканских хозяйств. Для обеспечения кормовой базы используется 23 гектара тутовых плантаций, а дополнительно в этом году высажено еще 6 тысяч тутовых кустов. По словам специалистов, соблюдение всех норм выращивания позволяет получать от 35 до 78 килограммов коконов с одной коробки. Шелководы Хорасана планируют до конца сезона произвести более 10 тонн коконов. Таджикистан и Азербайджан рассматривают новые возможности сотрудничества в сфере пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции. В рамках заседания совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству состоялась встреча заместителя министра промышленности и новых технологий Таджикистана Бахтиёра Сафарзода с азербайджанскими предпринимателями. Стороны обсудили перспективы развития взаимодействия в области переработки сельхозпродукции, привлечения инвестиций и создания совместных производств. Особое внимание было уделено сотрудничеству с азербайджанской компанией «Балхурма», которая специализируется на переработке хурмы. Таджикская сторона выразила заинтересованность в укреплении партнерских связей с деловыми кругами Азербайджана и пригласила предпринимателей принять участие в первом международном форуме пищевой промышленности, который пройдет 20 и 21 августа в Душанбе. Эксперты считают, что расширение сотрудничества между двумя странами позволит увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции, внедрить современные технологии переработки и создать новые совместные предприятия. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Оголо Январи. Спасибо, что были с нами.
2: Напоминаем, вы слушаете радио «Овози Тоджик». Вода и ее история. По материалам книги Александра Евгеньевича Ферманца «Занимательная минералогия».

Казалось бы, что нового интересного можно узнать об этом важном минерале Земли, о воде. Мы слишком привыкли к воде, слишком обычны для нас дождь, течение рек, гладь озер и морей. Мы обычно даже не задаем себе вопроса, всегда ли это было так. И не было бы ли периодов в истории нашей планеты, когда эта вода далеко не имела того значения, какое имеет сейчас. Не только в обыденном представлении человека, но и в истории развития научной мысли мы постоянно встречаемся с тем, что самые обычные явления природы не привлекают достаточно нашего внимания. Так нужен был пытливый взгляд знаменитого физика Ньютона, чтобы падающее на Землю яблоко возбудило вопрос о сущности самых простых явлений тяготения. Более 100 лет тому назад, в первые годы французской буржуазной революции, Лавуазье развивал свои идеи о воде и тепле. Ломались старые привычные взгляды. Новые глубоко эретические идеи раскрывали природу воды. Именно тогда установили, что она состоит из двух летучих газов. Вместо обычных картин потоков, ручьев, подвижных масс этого жидкого тела Земли, Лавуазье рисовал фантастические картины того состояния, в которое перешла бы Земля, если бы понизилась температура. Холод планеты Юпитера охватил бы поверхность Земли, а вода и некоторые газы застыли бы в твердые тела. Разве не новый мир создался бы в этой обстановке? Разве среди гор и скал льда мы узнали бы нашу подвижную и животворящую воду? Так Лавуазье представлял себе значение воды в строении Земли и в жизни природы. Падала резкая грань между мертвым гранитом и жидкой водой, этим нервом природы. Оценить значение воды можно только в той безжизненной обстановке, которая царит там, где отсутствует вода. Да, ведь и в жизни человека воду оценивают подобно здоровью, лишь когда ощущают в ней недостаток. Но на этом я не буду останавливаться сейчас. Этим вопросам посвящены целые тома, и новые тома будут им посвящаться и впредь. Здесь я хочу выяснить, откуда взялась вода, каковы те законы, которые определяют ее существование и каково ее будущее. Еще в туманных теориях древних поднимались эти вопросы о происхождении и судьбах воды, и сейчас поднимаются они, правда, в несколько изменном виде в лабораториях ученых. Наследство от седой старины нашей науки досталось много загадок природы, и сейчас ученые подходят к их разрешению. Но в науке, как и в жизни, многие идеи долго остаются неизменными. Исторически сложившиеся взгляды нередко держатся лишь в силу привычки давности.

пустыне началась древнейшая история осадков Земли. В те времена океан еще не владел землей или успел сделать в ней лишь небольшие местные завоевания. Суша неравномерно нагретая с многочисленными вулканами и горячими источниками, владела почти нераздельно поверхностью планеты. Это и была древнейшая в мире пустыня. Первобытные бури потрясали атмосферу Земли могучими страшными концертами. По временам разражавшиеся ливни выметали из диких скалистых горных долин необразимые безжизненные голые равнины, разнообразные продукты дробления. Солнце льет свой жар в тех местах, где холодные верхи гор не сгущают паров тучи. Море еще не родилось или только еще рождалось в наиболее глубоких впадинах юной планеты. Снизу, еще близко к поверхности, недавно заключенные в каменную оболочку обрывок солнечной массы. Раскаленная магма Земли. Местами она льется по Земле могучими потоками, доставляя свежий каменный материал для грядущих процессов разрушения или выбрасывает из глубин новой массы разных паров. Созидатели будущего моря. Так рисовались в красивых обобщениях московского профессора Павлова условия отдаленного прошлого нашей планеты, предшествовавшие появлению воды на Земле. Тяжелая атмосфера паров и газов окружала еще раскаленную Землю, и при температурах выше 350 градусов не могло еще существовать мирового океана.

Но медленно и постепенно остывал земной шар, охлаждалась атмосфера. Горящие струи воды стали собираться на раскаленной пустыне, осаждаясь из паров и вновь превращаясь в них. Так из охлажденной оболочки газов собралось первое море, и в него стали вливаться испарения застывающих магм и охлажденное облако паров и жоров вулканов. И с тех пор в молодой океан стала собираться девственная или ювенильная вода, впервые на Земле рождающаяся вода. Эти воды питают многие минеральные источники, в которых больные ищут восстановление сил. Кто скажет, сколько этих вод родилось со времени архаической эры? И кто станет утверждать, что первобытная атмосфера Земли заключала в себе все воды нынешних океанов? Постепенно стал расти и расстилаться океан. Сложные геологические явления изменили его состав, его очертания и его массу. Как результат всей прошлой истории Земли лежат перед нами необразимые пространства вод, и задача ученого – расшифровать их загадку. Еще в 1715 году ученый Галилей поднял вопрос, почему море соленое. Он пытался дать ответ, совершенно правильно стремясь найти его в прошлой судьбе воды. Ведь за долгую историю своего возникновения на поверхности Земли вода океанов успела произвести огромную химическую работу. Много раз совершала она свой постоянный круговорот на поверхности Земли, вымывая все то, что легко растворяется, сортируя по удельному весу, накапливая труднорастворимые устойчивые соединения на дне своих бассейнов. Сложная жизнь организмов вновь извлекла часть этих соединений, не трогая других, и таким образом в течение всего геологического прошлого в массе поверхностных вод скопились колоссальное количество различных солей. Этот процесс обогащения солями продолжается и в настоящее время, и миллионы тонн растворимых веществ приносят с собой ежегодно реки. Американский геолог Кларк считал, что каждый год реки вливают в море 2 миллиарда 735 миллионов тонн растворенных солей. Пользуясь этой цифрой, Джоли попыталась определить тот период времени, в течение которого мог образоваться наблюдаемый ныне состав океанов. Так как общее количество хлористого натрия в морской воде равняется 33 тысячам биллионов тонн, а ежегодно приносится около 110 миллионов тонн этой соли, то нетрудно, разделив первое число на последнее, получить возраст океана. С первого момента своего возникновения до настоящих дней вода земной поверхности стала принимать участие в двух круговоротах. Поверхности озер, морей и океанов она поднимается в виде паров, увлекая за собой брызги морских волн и заключенные в них соли. Более 360 тысяч кубических километров воды собирается таким образом ежегодно в тучи облака, и ветер разносит их по земной поверхности, орошая землю, рассеивая частицы хлористых солей, столь необходимых для растительной жизни. Так совершался и совершается внешний круговорот воды, вызывая к жизни органический мир, обуславливая смену климата и плодорода и почвы. Но часть воды неизбежно уходит обратно в землю. Сложны пути, которые использует вода для этого, и до настоящего момента нет еще исчерпывающих исследований, которые бы вполне объяснили ход поглощения воды землей. Много различных теорий пытались объяснить эти явления, начиная с идей древнегреческих философов Платона и Аристотеля, считавших, что воды Земли уходят через сказочную пропасть Тартар, и кончая современными представлениями, основанными на законах молекулярной физики. С начала своего появления на поверхности Земли вплоть до настоящих дней вода делала огромное дело. Странствуя сложными путями в глубинах Земли, поверхностные воды выполняли огромную химическую задачу. Разрушали породы и минералы, растворялись соли, перекристаллизовали осадки. Вся химическая жизнь земной поверхности протекала в среде водных растворов. И многообразны были пути, которыми она изменяла не только лик Земли, но и ее состав. В парах атмосфера она удерживала теплые лучи солнца и вместе с воздухом и угольной кислотой обуславливала сравнительно высокую среднюю температуру земной поверхности.
первыми каплями воды на Земле сделалась возможная органическая жизнь, а в сложной цепи эволюции развивалась эта жизнь. В прошлом нашей планеты и только вода обуславливала возможность появления и развития жизни. В организмах вода составляет существенную часть, накапливаясь в теле некоторых медуз в количествах до 99%, а в теле человека в среднем до 59%. Так представляется нам прошлое воды, и с ним тесно сплетаются ее настоящее и будущее. Уважаемые радиослушатели, это был наш рассказ о воде. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Уважаемые слушатели, здравствуйте! Русский блог радио «Овози Точек» начинает свою работу в студии Метабари Нэмунджон. Новости на канале «Овози Точек» ознакомьтесь с анонсами. Университет мира ООН отметил вклад президента Таджикистана в укрепление мира, устойчивое развитие регионального сотрудничества. В Душанбе прошли водный фестиваль и культурная программа под названием «Вода – источник жизни человечества». И в Душанбе обсуждена устойчивость продовольственных систем в условиях глобальной нехватки воды. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. И начнем с главного. Сегодня в городе Душанбе начала свою работу 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, в открытии которой принял участие и выступил президент Республики Таджикистан и лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. Конференция началась с церемонии совместного фотографирования гостей и руководителей делегаций зарубежных государств. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, своим выступлением вначале приветствовал участников форума высокого уровня на таджикской земле и пожелал конференции успешной плодотворной работы. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал проведение данной конференции важным шагом в решении одной из наиболее уязвимых проблем современности – расширения доступа населения планеты к воде. Было отмечено, что за последние годы Таджикистан предпринял ряд практических мер с целью выдвижения вопросов воды в центр международной повестки устойчивого развития. В этом направлении наша страна последовательно продвигала свои инициативы в водной сфере, которые неизменно находили поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По словам лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, усилия Таджикистана направлены на повышение значения ценности воды, бесценного источника жизни. При этом страна выступает за сбалансированный и всеобъемлющий подход в данном направлении. Провозглашение международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» является ярким свидетельством наших совместных усилий в этом направлении. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что в рамках Душанбинского водного процесса Таджикистан продолжает усилия по созданию инклюзивной и прозрачной международной платформы. В ходе выступления президент Республики Таджикистан обратил внимание участников конференции на проблемы, препятствующие достижению 6-й цели устойчивого развития. Было подчеркнуто, что в настоящее время миллиарды людей не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, а около 4 миллиардов человек ежегодно сталкивается как минимум с месячным периодом острого дефицита воды. Эти тенденции свидетельствуют о том, что эти проблемы в будущем будут значительно усиливаться. Вместе с тем, как подчеркнул глава государства, по прогнозам почти половина городского населения мира может столкнуться с нехваткой воды. Новые и быстро развивающиеся отрасли, включая зеленую промышленность, градостроительство, производство продовольствия и цифровую инфраструктуру, будут еще больше увеличивать спрос на водные ресурсы. В этой связи было отмечено, что данная тенденция делает еще более актуальным переход к водосберегающим технологиям, эффективному управлению ресурсами и лучшей координации политики в сферах воды, энергетики и продовольствия. В продолжении выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан придает особое значение развитию трансграничного сотрудничества в водной сфере и постоянно прилагает усилия для дальнейшего укрепления доверия, партнерства и конструктивного диалога в Центральной Азии по вопросам решения важных водных проблем. В завершении выступления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, объявил, что в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества ради устойчивого и безопасного будущего учреждена Международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Как было подчеркнуто, данная премия направлена на признание выдающегося вклада в развитие международного сотрудничества, научных исследований, устойчивой водной политики, продвижения эффективных решений глобальных водных проблем. Мы продолжаем выпуск новостей.
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, удостоен премии с сертификатом признания Университета мира ООН за выдающийся вклад в вопросы изменения климата, устойчивого развития и регионального сотрудничества. Об этом по итогам церемонии вручения награды лидеру нации заявил постоянный представитель университета посол Дэвид Фернандес Пуана. Как было отмечено, Университет мира ООН является специализированным учреждением системы Организации Объединенных Наций, созданной в 1980 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН с целью продвижения мира, взаимопонимания, толерантности и мирного сосуществования посредством образования, подготовки кадров и научных исследований. Отмечено, что данная награда впервые присуждается главе государства и стран Центральной Азии. В ходе церемонии особое внимание было уделено подписанным 31 марта 2025 года между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном договора о точке стыка государственных границ и Худжанской декларации о вечной дружбе. Подчеркнуто, что эти документы являются примером приверженности трех государств принципам уважения суверенитета и территориальной целостности в соответствии с уставом ООН, а также образцом мирного урегулирования вопросов между государствами. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы вечером накануне в парке культуры и отдыха «Наврузгох» состоялся фестиваль воды и культурная программа под названием «Вода – источник жизни человечества». В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури, руководство министерств ведомств, представители исполнительного органа государственной власти города Душанбе. На фестивале представители городов и районов Таджикистана представили народные и ремесленные изделия, продукцию промышленного производства, резьба по дереву, ювелирное искусство, изготовление атласа и адраса, плетение корзин и другое. Делегация гостей сначала ознакомилась с выставкой сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов и национальных блюд. Одновременно в рамках фестиваля была организована культурная программа. Уважаемые слушатели, теперь переходим к зарубежным новостям. На Земле уже уничтожено 150 миллионов гектаров земель. Это более чем в 2 раза превышает средние показатели прошлых лет, свидетельствует данные экспертной группы World. Специалисты предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться. Причиной изменения названо природное явление Эль-Ниньо и общее потепление климата. 2026 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдения, что вызывает сильные лесные пожары и природные аномалии. Об этом передает МИР. Пока периоды жары смягчаются прохладным течением Ля-Ниньо, то температура воды приближается к максимуму. Вероятно, что 2026 год побьет рекорд потепления 2024 года на 0,06 градуса. Крайне велика, считают эксперты. Ожидаются сильные наводнения, засухи и масштабные возгорания. Уже сейчас в Индии воздух прогревается до 46 градусов. В Северной Америке полыхают леса, в Чили и Аргентине каждую минуту сгорает более 10 гектаров, а в Японии из-за огня эвакуированы тысячи жителей. Под серьезной угрозой находятся тропические леса Амазонии, Океане Юго-Восточной Азии. Перегрев атмосферы ведет к накоплению влаги, что вызывает сильные ливни и штормы. Так, в Испании после нескольких лет засухи в январе и феврале прошли самые мощные дожди за всю историю наблюдения, отмечает Daily Mail. Американская биотехнологическая компания Colossal сообщила о новом этапе проекта по воскрешению гигантской птицы Моа, вымершей около 500 лет назад. Как сообщает National Geographic, ученые заявили, что смогли вырастить и успешно вывести 26 цыплят с использованием искусственных яиц, разработанных в лаборатории. Моа считается одними из крупнейших птиц, когда-либо существовавших на Земле. По данным исследователей, их рост превышал 3,5 метра. Яйца моа были примерно в 8 раз больше яиц эму, ближайшего современного родственника вымершего вида. Из-за крупных размеров яиц использование живых птиц в качестве суррогатных матерей для проекта оказалось невозможным. К
Компании заявили, что разработали синтетическую скорлупу, которая, по их словам, может стать важным шагом на пути к возрождению вымерших видов, включая гигантского моа из Новой Зеландии и дронта Маврикия. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио о ВОЗе. Не переключайтесь.

0: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем программы о радио о ВОЗе Таджик. Сегодня в столице Таджикистана, города Душанбе, состоялось официальное открытие 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая проходит в рамках Душанбинского водного процесса и объединяет представителей мирового сообщества для обсуждения актуальных вопросов глобальной водной повестки. Официальная церемония открытия конференции состоялась в комплексе Кохи Сомон. В мероприятии принимает участие высокопоставленные делегации государств, членов ООН, руководители, представители структур Организации Объединенных Наций, международных и региональных организаций, международных финансовых институтов, дипломатического корпуса, научных и академических кругов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и женских организаций, а также другие партнеры по развитию. 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы проходит с 25 по 28 мая, является продолжением глобальных инициатив президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в сфере водной дипломатии. Душанбинский водный процесс, инициированный правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, стал призывной международной платформой для продвижения диалога и совместных действий в области водных ресурсов. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию мнение участников конференции.
2: Диана Искрова, я представляю женщин партнерство женщин для воды.
1: Добро пожаловать на таджикскую землю. Я вас уже знаю по не одной конференции, вы участвуете. Что бы вы могли сказать о сегодняшней конференции? Что значимо у вас происходит на этом мероприятии?
2: Спасибо большое, что я была приглашена. И наша организация тоже была приглашена участвовать. Уже мы участвуем в 4 конференции. Это сейчас 4-я конференция. И это Душанбе процесс, это процесс Душанбе, который мы думаем, что это самый главный процесс
1: по воде.
2: По воде, да. Это уникальная конференция сейчас, потому что она в мае проводится в Душанбе. И здесь мы так много официальных делегаций пришли. 76 официальные государственные делегации, 22 делегации официальные ООНы. Агенции представлены тоже, международные неправительственные организации и так далее. Потому что это самое главное мероприятие для подготовка. Конференция ОНЕ 2026, которая будет в декабре. Это год в декабре. Это, мы надеемся, будет в Абу-Даби, потому что там сейчас не очень мирно, но мы надеемся, что война окончится. Все равно будет в декабре. И поэтому Душанбе, конференция в Душанбе является очень важный элемент подготовки.
3: Что вы скажете о этих конференциях, об инициативах нашего президента?
2: А я впервые была здесь в 2012, когда это начиналось. И мы тогда не были так много уверены, мы надеялись, но не были так уверены, что будет такой большой success, большой успех. Так что я думаю, что это очень большой успех. И, конечно, мы увидели это Душанбе процесс. Это была самая важная инициатива, которая сделала возможным ОНЕ конференция в Нью-Йорке в 2023 году. И это было ОНЕ обратила внимание в воды. Это очень большой левел, как это будет, ниво. Самое высокое ниво. После 70 лет. Вы понимаете, как много было сделано, чтобы опять обратить внимание на воды. И сейчас мы увидим, да, что 3 года после 23-го у нас будет опять водная конференция ОНЕ на самый высокий уровень. Да.
3: Почему такое большое внимание уделяется именно женщинам в вопросах воды?
2: Я надеюсь, что уделяется очень большое внимание, но это потому, что женщины очень важны. Очень важны на уровень домохозяйства. Там, где люди живут, где люди свои детей воспитывают. Да, это очень важное, конечно, не там, где люди работают, учатся, а тоже в медицинском больничном учреждении. Да, то же самое. И потому что вместе с этой мы увидим, что участие, как это, профессионально женщина не так хорошо представлена в воде. Это около 20% все люди, которые работают по воде, это очень мало.
3: Доступ имеют, да, к воде женщины.
2: Нет, работают. Это профессионально вовлечены в водном секторе. И тоже только 23% эти организации, нет, это неправда, где решение, где решения делают, только 23% участвуют женщины. Поэтому мы хотим, чтобы опять в повестке дня поставим участие женщин. Не только как бенефициенты, потребители, но тоже как люди, которые принимают решения.
3: Спасибо. Успехов.
1: Уважаемые слушатели, отметим, что в рамках сегодняшней программы конференции были предусмотрены пленарные заседания высокого уровня, тематические сессии и международная выставка. Основное внимание участников уделено вопросам обеспечения преемственности между конференцией ООН по водным ресурсам 2023 года и предстоящей конференцией ООН по водным ресурсам 2026 года, продвижению международного сотрудничества, стимулированию стимулирование инвестиций в водный сектор, укрепление устойчивого управления водными ресурсами и ускорение достижения связанных с водой целей устойчивого развития. На тематические обсуждения охватит направление «Вода для людей», «Вода для процветания», «Вода для планеты», а также вопросы международного сотрудничества, многосторонних процессов и мобилизации финансовых ресурсов для реализации водных проектов. Но, как ожидается, конференция станет важной международной площадкой для выработки совместных решений по преодолению современных вызовов, связанных с изменением климата, дефицитом водных ресурсов, обеспечением санитарии и устойчивого развития.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Марат Тертеров. Я из Брюсселя. Представляю Брюссельский энергоклуб. Энергетический клуб. Работаем в области энергетики и международного сотрудничества в области энергетики. Очень рад быть здесь в Душанбе. Всегда очень приятно быть гостем в вашей стране.
1: Угу. Большой процент энергетики жиждется именно на воде. И как вы думаете, какую роль играет такого вида конференции в продвижении именно вашей области?
4: Ну, я думаю, значительную роль, потому что конференция, она поднимает важность воды и процессов сотрудничества на международном уровне, водяных процессах, ставит их на карту, на международную карту, ставит Таджикистан как достаточно главный международный игрок и предоставитель площадки для международного сотрудничества в области водяных процессов. Но, как мы великолепно знаем,

0: различных стейкхолдеров, государств, компаний, инвесторов, чтобы определенные средства вкладывались в развитие электроэнергетики. Как мы знаем, у Таджикистана есть очень громадный потенциал, но он не полностью реализован еще. И поставка электроэнергетики в летнем сезоне достаточно обеспечивает потребление в стране. Но в зимних сезонах, во время зимы, ситуация немножко меняется. И, конечно, у нас иногда еще недостаток поставки, да, в этом числе. Окончание развития крупных проектов, как, например, «Рагун», это один из самых важных, я бы сказал бы, не только моментов в области развития энергетической экономики в стране, но и развития страны в целом, и также на уровне развития всей Центральной Азии. Потому что Таджикистан имеет громадный потенциал, чтобы экспортировать электроэнергетику. У нас уже есть проект «Касса-1000», который развивает сотрудничество между соседними странами, в этом числе Киргизская республика, Афганистан, Пакистан. Но нужно, конечно, вкладывать в дистрибьюцию, сеть дистрибьюции, распределение. И это один из моментов, который я бы хотел бы видеть здесь больше посвящен в сессиях этой конференции.
1: Реализовались ли ваши мечты насчет нашей конференции, что вы приобрели, какой опыт и что вы с собой привезли на эту конференцию?
0: Ну, реализовались мои мечты, это, конечно, хороший вопрос. Конференция только начинается. Мое ожидание, что здесь будет как-то достаточно хороший акцент на роль гидроэнергетики в развитии национальных процессов в Таджикистане. Так же самое борьба против снижения климата, снижения выбросов CO2, электроэнергетика и водяные процессы играют очень большую роль здесь. Так это одна из моих мечт вот здесь, чтобы это развивалось. Но сейчас посмотрим. Конференция только началась, и я буду рад вам тоже дать мои впечатления ближе к концу конференции.
1: Спасибо. И об инициативах нашего президента, вот, о водных. Пару слов, пожалуйста.
0: Ну, с президентом я лично знакомый от некоторых международных площадок. Его роль значительная. Он человек очень, я бы сказал, визионер в своем виде. Он очень развивает сотрудничество на международном уровне, очень важно, а также на центральноазиатском уровне. Центральная Азия изменилась значительно на протяжении последних 25-30 лет после распада Советского Союза. Я сам посещаю регион с 1997 года. Так вижу, как страны, включая Таджикистан, развиваются. Мы все помним 90-е годы, знаем, где мы находимся сейчас. Положение сейчас неплохое. Но сейчас время для консолидации. Роль вашего президента сейчас, я бы сказал, самая значительная вообще в этом.
1: Мне понравилось ваше слово, что мы одни из передовых игроков на энергетической сфере в мире. Вот это очень важно
0: видно.
1: Для нас.
0: Это видно
1: это
0: на
1: очень хорошая
0: сессии.
1: Оценка для
0: да,
1: нас.
0: Да, на пленарной сессии это было хорошо видно, потому что Таджикистан, например, предоставляет площадку для стран глобального юга, для стран Африки. Это показывает, насколько Таджикистан продвинулся вперед, как игрок на международной арене и привлекать внимание к этим международным процессам. В 1990-х годах, скорее всего, мы бы не могли бы реализовать такие цели. Сейчас мы видим новый Таджикистан, новую энергодипломатию, водную дипломатию. И я бы сказал, это благо вашего президента, что он ведет работу. Также правительство Таджикистана ведет работу на международном уровне. Мы это видим очень хорошо в Брюсселе, в сердце Евросоюза. И, конечно, я желаю Таджикистану, президенту, все самое лучшее, успехи и удачи на этой конференции.
1: Спасибо за ваше участие. Удачи.
0: С удовольствием, да, конечно.
2: Отметим, что в рамках сегодняшней конференции также организована международная выставка, посвященная современным технологиям, инновациям и инициативам в сфере рационального использования водных ресурсов, охраны окружающей среды и устойчивого развития. Ну а 28 мая для международных участников будут организованы ознакомительные поездки и полевые выезды с целью изучения опыта Таджикистана в области

0: деятельность управления водными ресурсами, гидроэнергетики и адаптации к климатическим изменениям. По данным Министерства иностранных дел Таджикистана, четвертую международную конференцию высокого уровня освещает около 400 представителей отечественных зарубежных средств массовой информации, в том числе более 100 иностранных журналистов, ведущих мировых информационных агентств, телеканалов и печатных изданий, среди которых представители Синьхуа, Аль-Джазира, Рейтер, Великобритания, Пакистан ТВ, Мир, НТВ, Азертадж, Евроньюз, Нигерия, Евразийская правда, Беларусь, Кион, Камбоджа и Туран-Тале, Польша. Именно по инициативе президента Таджикистана Генеральной Ассамблеи ООН были приняты исторические резолюции о Международном годе пресной воды 2003 год, Международном десятилетии действия «Вода для жизни» 2005-2015 год, Международном десятилетии «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 год, а также Международном годе сохранения ледников. Эти инициативы заложили основы водной дипломатии Таджикистана и укрепили международный авторитет страны как активного сторонника устойчивого управления водными ресурсами.
1: Так, для начала можете представиться, пожалуйста?
2: Здравствуйте, меня зовут Шоуру Хатуев. Я являюсь координатором программ «Джайка» в Таджикистане.
1: Скажите, пожалуйста, в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» здесь, в Кофе-Самон, что вы предлагаете нашему выставочному стенде? О чем идет речь?
2: Ну, у нас здесь мы в основном презентуем наши проекты, нынешние и прошедшие, которые были у нас. Сейчас мы реализуем два проекта в Таджикистане. Один – это грантовый проект в районе Абдурамуни-Джоми, который направлен на улучшение системы водоснабжения в данном районе. И бенефициаров, то есть количество бенефициаров данного проекта приблизительно 50 тысяч человек. И данный проект реализуется в рамках грантовой программы JICA. Общая сумма гранта примерно 14 миллионов долларов. И другой проект у нас, технический проект, который реализуется тоже в Хатлонской области. И данный проект направлен на улучшение систем в водоканалах, то есть районах, районных водоканалов Вахш, Пянь, Джоми и Хамадуни. В рамках этого проекта мы в основном устанавливаем эти водомеры.
1: Для измерения воды.
2: И в этом конференции мы в основном фокусируем на этих два проекта. Ну, один из новых подходов, который мы тоже хотели тоже предоставить в этом проекте, это совместный, то есть содействие Красного Креста, который тоже помогает нам в проекте Абдурахмуни Джуми. Если, например, население, которое будет обеспечено водой проекта Джайка примерно 50 тысяч, то 4 тысяч дополнительно будет, то есть вклад IFRC в этом проекте. То есть приблизительно с участием IFRC общее количество населения будет 54 тысячи человек.
1: Ага. Вот тут у вас, я вижу, общее количество 62 183 человека к 2029 году будут подключены к системе по программе Джоми. Это, как сказать, прогнозы вашей организации, которые...
2: Да, это точные прогнозы, потому что, как вы видите, ну, с учетом того, что население увеличивается каждый год, мы, то есть самый оптимальный прогноз, это мы как считали этот, то есть количество населения, потому что в данном проекте не только реабилитируется, то есть идет реабилитация систем, мы будем тоже устанавливать водомеры в каждом хозяйстве, то есть там примерно 7 тысяч хозяйств в районе Абдурахмуни Джуми. И как вы уже упомянули, в конце проекта, который намечается в 2029 году, в общем, 62 тысячи человек будет иметь доступ к воде. То есть,
1: да. И вот ваша система измерения потраченных вод. Они только вычитывают, сколько количества воды было потрачено, или на основе этих расчетов граждане будут оплачивать счета за употребленное количество вод?
2: Да, это вы правильно сказали. Это будет, то есть система волюметрии на основе количества воды, которые люди будут использовать, они будут платить.
1: Ага. Чтобы не было лишних затрат, растрат. Понятно, понятно. Хорошо, скажите, пожалуйста, в рамках форума что вы ожидаете?
2: Ну, в основном мы один из целей, которые мы хотим, это найти побольше партнеров, как, например, Красный Крест, чтобы в будущем создавать какую-нибудь синергию с другими партнерами для улучшения системы водоснабжения, потому что, как вы знаете, водоснабжение в Таджикистане очень актуальная тема, и для полной, то есть обеспечения водой все Таджикистана необходимо огромные, то есть финансовые, то есть средства. Поэтому будет очень полезно, если побольше
0: партнеров. Напоминаем,
2: таких проектов, которые, как например,
0: Рахмон неоднократно подчеркивал, что вода – это не только источник жизни и экономического развития, но и важный фактор мира, стабильности и сотрудничества между государствами. Особое внимание Таджикистан уделяет проблеме изменения климата и ускоренного таяния ледников, поскольку именно ледники являются основным источником пресной воды в регионе Центральной Азии. В реализации этой политики особую роль играет Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, которое под мудрым руководством президента страны последовательно продвигает водную повестку на международных площадках. МИД Таджикистана выступает основным координатором международных инициатив республики в сфере воды и климата, обеспечивая взаимодействие с ООН, международными организациями, финансовыми институтами и зарубежными партнерами. Благодаря политике нашего президента Душанбе стал признанной международной платформой для обсуждения глобальных водных вопросов мира. Регулярно проводимые в столице Таджикистана международные водные конференции высокого уровня объединяют представителей государств, международных организаций, научного сообщества и гражданского общества для выработки совместных решений в сфере водной безопасности и устойчивого развития. Таким образом, благодаря стратегическому видению нашего президента, уважаемого Эмомали Рахмона, и последовательной дипломатической работе Министерства иностранных дел, Таджикистан сегодня признан одним из мировых лидеров продвижения глобальной водной и климатической повестки. Уважаемые слушатели, работа 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» продолжается. Ну а как будут развиваться события, вы узнаете из следующих выпусков радио «Овози Таджик».

святыми дорогами нашей земли, места, где туристы могут приобрести душевный покой. В путешествия люди едут, как правило, чтобы отдохнуть от работы городской суеты, успевшей поднадоесть обстановке. Действительно, что может быть лучше для уставшего организма, чем отдых у моря или прогулки по живописным горам? Однако некоторые предпочитают отдыхать не только телом, сколько душой, пусть иногда это связано с длительными пешими переходами, лишениями в плане комфорта и прочими неудобствами. В каждой стране можно найти места, о которых ходят легенды, куда стремятся большие группы туристов. Большинство из них не имеют исторической ценности. Всем нравятся тайны, поэтому сотрудники туристической индустрии нередко этим пользуются. Популярные места обрастают множеством мифов, а некоторые вовсе выдумывают истории на пустом месте, чтобы привлечь путешественников. Таджикистану никаких легенд придумывать и не надо. В стране достаточно своих невероятной красоты объектов, которые ежегодно посещают туристы. В каждом регионе свое чудо. Необходимо только развивать туристическую индустрию, готовить квалифицированных гидов. Безусловно, настоящим сокровищем страны является природа. Знойная Вахшская долина, высочайшие заснеженные пики, живописная горная дорога, Памирский тракт, ведущая сквозь бездонные ущелья и высокогорная плата. Неповторимые по красоте горные озера и многочисленные национальные парки. О многих местах сами таджикистанцы узнали в период пандемии, когда стали делать упор на развитие внутреннего туризма –

Путешествие или паломничество по святым местам – это направление отдыха, которое привлекает не только истинно верующих людей, но и тех, кто хочет насладиться красотой древней архитектуры и особой атмосферы. В паломнические туры отправляются и в познавательных целях, и для того, чтобы очистить душу, обрести спокойствие, равновесие, стать более мудрым человеком. Эксперты считают, что святые места стоит включать в маршрут не только верующих людей, но и тех, кто хочет познакомиться с историей, любить красивую архитектуру и роскошное убранство. В святынях царит особенная благодатная атмосфера, не почувствовать которую просто невозможно. –

Уважаемые слушатели, на этой волне мы расскажем о нашем святом месте Чиличор, Чашме, что находится в Хатлунской области Таджикистана. Царь, превратившийся в конюха, и конюх, ставший святым. Согласно легенде, пророк Мухаммад однажды сказал про него: «Если бы я был птицей и у меня было два крыла, то одним моим крылом стал бы Камбар-Бобо». Этой чести Камбар-Бобо был достоин. Ради ислама он отказался от престола и стал простым конюхом ближайшего сподвижника пророка Хазрати Али. В среду 16 числа месяца Саратана в Восточной Бухаре Камбар-Бобо был погребен в месте, где из-под земли бьют 44 родника. В хрустальной чистой воде рыбы живут вместе со змеями, а в небе горит яркий огонь. Одним из первых о Чиличор-Чашме месте в Кабдианском районе, где из-под земли бьют 44 родника, упомянул известный путешественник Марко Поло. В своих работах он описал уникальные родники, которые обладают удивительными лечебными свойствами. Вековые чинары, рыбу, которой буквально кишат водоемы, и змей, мирно проживающих по соседству. С древних времен люди чтили это место святым. Болящие находили здесь исцеление, страждущие – покой и умиротворение. В Чиличор-Чашме всего 17 групп лечебных источников. В одну группу входит сразу несколько родников, каждый из которых имеет свое название и целебное предназначение. Ашмаймуин – от выпадения волос. Хунибини – от кровотечения из носа. Чашмаймурон – хунукзадагон – от укуса змея и от воспаления. Устухон-дарт – от заболеваний костей. Табларза – от малярии. Шифо – целебный. Фишорихун – от гипертонии, сардарт – от головной боли, песхо – от псориаза, мурод – источник мечты, бефарзант – от бесплодия, гурда – от болезни почек, дилюджугар – от болезни сердца и печени, девунахо – от психических заболеваний, чашмугуш – от болезни глаз и уха, и хориш – от чесотки. Сначала лечебные свойства воды из родников Чиличор-Чашмы основывались только на поверьях и легендах, но в первые годы прошлого столетия это святое место привлекло внимание ученых. Началась работа, и то, что жиждилось на суевериях, нашло научное подтверждение. Оказалось, что каждый родник, который по легенде исцелял от того или иного заболевания, содержал химические вещества, которые и в науке применялись при лечении больных.

гробница Камбара Бубо. Но не только за исцелением приезжают люди в Чиличор-Чашму. Несколько столетий подряд это место привлекает к себе тысячи паломников-мусульман со всего мира. Существует легенда, что на территории Чиличор-Чашмы захоронен один из первых последователей ислама Камбар Бубо, последний из сирийской династии наманидов, отказавшийся от престола ради возможности служить ближайшему сподвижнику пророка Хазрати Али. Хазрати Али, четвертый халиф пророка, получил от Хазрати Умара, второго халифа пророка, приказ отправить Мавруннахр представителей ислама. Эта религия уже существовала на том берегу Амударьи, но наставников для верующих не было. Перед походом Хазрата Али решил немного отдохнуть, уснул в своем шатре и приснился ему странный сон. Из лошадиного копыта стали бить 44 чистейших родника. Вода поднималась все выше, и Хазрати Али увидел в ней огромное количество рыб и змей. Вокруг поднялись вековые деревья, а на небе засиял беспощадный огонь. Когда Хазрати Али проснулся, он позвал к себе 40 толкователей снов, но никто не смог разгадать его загадку. Вдруг в шатер вошел воин и сообщил, что верный конюх Хазрати Али Камбар Бубо скончался. Тогда толкователи снов сказали, что теперь сон им ясен. «Ты увидел во сне землю, в которой нужно похоронить Камбара Бубо. Она существует там, куда мы собирались нести святую религию. Это место будет служить светилом ислама в чужих странах, и тысячи мусульман будут чтить его святым». Хазрати Али перешел Амударью и, разделив своих соратников на 4 группы, отдал приказ найти место, увиденное во сне. Первая группа нашла похожее место, но там было всего 28 родников. Вторая же нашла 16, третья – 4, и только Хутайба Муслим в Восточном Бухаре смог разыскать 44 родника, кищащие рыбами и змеями и опаленные беспощадным солнцем. В среду 16 числа месяца Саратона здесь был похоронен Камбар Бубо.

Как и предсказывали Хазрати Али, толкователи снов, к месту погребения Камбара Бобо мусульмане стали совершать паломничество, как святыни. Ежедневно сюда приезжают со всех концов света. Летом паломников больше, они могут не только попробовать воду из источников на вкус, но и ощутить ее целебную силу всем телом, искупаться. Зимой приезжих меньше, но и в это время не прекращаются молитвы в мечети, построенной над гробницей Камбара Бобо. И еще каждый, кто приезжает в Чилючор-Чашму, обязательно должен встретиться с настоятелем этого места, потомком одной из ветвей старинного рода, берущей свое начало от родного дяди пророка, шейхом Исмаилом. Его предки приехали в Чилючор-Чашму из Саудовской Аравии в 701 году. Сам шейх – представитель уже 28-го поколения своего рода. О чудесах Чилючор-Чашмы шейх Исмаил может говорить часами, и лучшего гида-историка здесь просто не найти. Каждый год 28 апреля в одном из источников начинает бурлить вода, рассказывает он. И в шуме от бурления можно услышать слова из 112-й суры Корана. Круглый год вода в родниках держится на одном уровне и одинаковой температуры, продолжает шейх. Но один из источников в определенные дни в году с 11 по 29 января нагревается почти до 50 градусов. С чем это связано, ученые до сих пор не знают. Также науке неизвестно, как из одного места вытекает вода совершенно разная по химическому составу. На глазах настоятеля Чилючор-Чашмы при помощи целебных источников люди исцелялись от болезни. После долгих лет ожидания женщины, наконец, становились матерями. «У меня 414 внуков, — говорит шейх Исмаил, — но из них только 28 по крови. Остальные появились на свет после посещения их родителями. Но я считаю только тех, чьи матери и отцы после рождения долгожданных детей вернулись сюда поблагодарить Аллаха. На самом деле внуков у меня гораздо больше». Но вода из родников Чилючор-Чашмы обладает не только целебными свойствами, она является и залогом долголетия. «Мой отец умер рано, — продолжает шейх Исмаил, — 96 лет, а дед умер в возрасте 118, прадед дожил до 130. И ничего удивительного в этом нет, ведь все мои предки всегда жили у этих источников, употребляли воду только из них, и именно это святое место подарило им долгую и счастливую жизнь». Откуда берут свои начала 44 родника и куда они исчезают, тоже никто не знает. До сих пор ученые не смогли разгадать эту тайну. О ней молчат и древние легенды. Родники выбиваются из засушливой земли, в недрах которой нет подземных рек, нет озер. Сливаясь, они превращаются в широкую и спокойную реку. Но совсем скоро река начинает мельчать, ее берега сужаются, и святая вода исчезает. Куда? Знает только Аллах.

Заключением мы скажем, что около 300 миллионов туристов ежегодно посещают святые места по всему миру, что приносит мировой экономике примерно 13 миллиардов евро. Из общего числа туристов, посещающих святые места, только часть совершает поездки с чисто религиозными целями. Самым посещаемым местом является мексиканский храм Святой Девы Гваделупской. Ежегодно сюда приезжает примерно 10 миллионов туристов. Рост популярности туристических поездок к святым местам отмечается и среди мусульман. За последние 5 лет число паломников в закрытую для немусульман Мекку возросло с 5,5 до 7,7 миллионов человек. Уважаемые слушатели, мы благодарим Лютфию Ишанкулову за предоставленные материалы для создания этой передачи.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози точек» начинает свою работу в студии Метабари Нэмонджон. Новости на канале «Овози точек». Ознакомьтесь с анонсами. Университет мира ООН отметил вклад президента Таджикистана в укрепление мира, устойчивое развитие регионального сотрудничества. В Душанбе прошли водный фестиваль и культурная программа под названием «Вода – источник жизни человечества». И в Душанбе обсуждена устойчивость продовольственных систем в условиях глобальной нехватки воды. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. И начнем с главного. Сегодня в городе Душанбе начала свою работу 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 года, в открытии которой принял участие и выступил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. Конференция началась с церемонии совместного фотографирования гостей и руководителей делегаций зарубежных государств. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, своим выступлением вначале приветствовал участников форума высокого уровня на таджикской земле и пожелал конференции успешной плодотворной работы. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал проведение данной конференции важным шагом в решении одной из наиболее уязвимых проблем современности – расширения доступа населения планеты к воде. Было отмечено, что за последние годы Таджикистан предпринял ряд практических мер с целью выдвижения вопросов воды в центр международной повестки устойчивого развития. В этом направлении наша страна последовательно продвигала свои инициативы в водной сфере, которые неизменно находили поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По словам лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, усилия Таджикистана направлены на повышение значения и ценности воды, бесценного источника жизни. При этом страна выступает за сбалансированный и всеобъемлющий подход в данном направлении. Провозглашение международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» является ярким свидетельством наших совместных усилий в этом направлении. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что в рамках Душанбинского водного процесса Таджикистан продолжает усилия по созданию инклюзивной и прозрачной международной платформы. В ходе выступления президент Республики Таджикистан обратил внимание участников конференции на проблемы, препятствующие достижению 6-й цели устойчивого развития. Было подчеркнуто, что в настоящее время миллиарды людей не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, а около 4 миллиардов человек ежегодно сталкивается как минимум с месячным периодом острого дефицита воды. Эти тенденции свидетельствуют о том, что эти проблемы в будущем будут значительно усиливаться. Вместе с тем, как подчеркнул глава государства, по прогнозам почти половина городского населения мира может столкнуться с нехваткой воды. Новые и быстро развивающиеся отрасли, включая зеленую промышленность, градостроительство, производство продовольствия и цифровую инфраструктуру, будут еще больше увеличивать спрос на водные ресурсы. В этой связи было отмечено, что данная тенденция делает еще более актуальным переход к водосберегающим технологиям, эффективному управлению ресурсами и лучшей координации политики в сферах воды, энергетики и продовольствия. В продолжении выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан придает особое значение развитию трансграничного сотрудничества в водной сфере и постоянно прилагает усилия для дальнейшего укрепления доверия, партнерства и конструктивного диалога в Центральной Азии по вопросам решения важных водных проблем. В завершении выступления глава государства, уважаемый Эммомали Рахмон, объявил, что в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества ради устойчивого и безопасного будущего учреждена Международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Как было подчеркнуто, данная премия направлена на признание выдающегося вклада в развитие международного сотрудничества, научных исследований, устойчивой водной политики, продвижения эффективных решений глобальных водных проблем. Мы продолжаем выпуск новостей. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эммомали Рахмон, удостоен премии с сертификатом признания Университета мира ООН за выдающийся вклад в вопросы изменения климата, устойчивого развития и регионального сотрудничества. Об этом по итогам церемонии вручения награды лидерам нации заявил постоянный представитель университета посол Дэвид Фернандес Пуана. Как было отмечено, Университет мира ООН является специализированным учреждением системы Организации Объединенных Наций, созданной в 1980 году резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с целью продвижения мира, взаимопонимания, толерантности и мирного сосуществования посредством образования, подготовки кадров и научных исследований. Отмечено, что данная награда впервые присуждается главе государства и стран Центральной Азии. В ходе церемонии особое внимание было уделено подписанным 31 марта 2025 года между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном договора о точке стыка государственных границ и Худжанской декларации о вечной дружбе. Подчеркнуто, что эти документы являются примером приверженности трех государств принципам уважения суверенитета и территориальной целостности в соответствии с уставом ООН, а также образцом мирного урегулирования вопросов между государствами. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы вечером накануне в Парке культуры и отдыха Наврузгох состоялся фестиваль воды и культурная программа под названием «Вода – источник жизни человечества». В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури, руководство министерств ведомств, представители исполнительного органа государственной власти города Душанбе. На фестивале представители городов и районов Таджикистана представили народные и ремесленные изделия, продукцию промышленного производства, резьба по дереву, ювелирные искусства, изготовление атласа и адраса, плетение корзин и другое. Делегация гостей сначала ознакомилась с выставкой сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов и национальных блюд. Одновременно в рамках фестиваля была организована культурная программа. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. На Земле уже уничтожено 150 миллионов гектаров земель. Это более чем в два раза превышает средние показатели прошлых лет, свидетельствует данная экспертная группа World. Специалисты предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться. Причиной изменения названо природное явление Эль-Ниньо и общее потепление климата. 2026 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдения, что вызывает сильные лесные пожары и природные аномалии. Об этом передает МИР. Пока периоды жары смягчаются прохладным течением Ля-Ниньо, то температура воды приближается к максимуму. Вероятность, что 2026 год побьет рекорд потепления 2024 года на 0,06 градуса, крайне велика, считают эксперты. Ожидаются сильные наводнения, засухи и масштабные возгорания. Уже сейчас в Индии воздух прогревается до 46 градусов. В Северной Америке полыхают леса, в Чили и Аргентине каждую минуту сгорает более 10 гектаров, а в Японии из-за огня эвакуированы тысячи жителей. Под серьезной угрозой находятся тропические леса Амазонии, океане Юго-Восточной Азии. Перегрев атмосферы ведет к накоплению влаги, что вызывает сильные ливни и штормы. Так, в Испании после нескольких лет засухи в январе и феврале прошли самые мощные дожди за всю историю наблюдения, отмечает Daily Mail. Американская биотехнологическая компания Colossal сообщила о новом этапе проекта по воскрешению гигантской птицы Моа, вымершей около 500 лет назад. Как сообщает National Geographic, ученые заявили, что смогли вырастить и успешно вывести 26 цыплят с использованием искусственных яиц, разработанных в лаборатории. Моа считается одними из крупнейших птиц, когда-либо существовавших на Земле. По данным исследователей, их рост превышал 3,5 метра. Яйца моа были примерно в 8 раз больше яиц эму, ближайшего современного родственника вымершего вида. Из-за крупных размеров яиц использование живых птиц в качестве суррогатных матерей для проекта оказалось невозможно. Компании заявили, что разработали синтетическую скорлупу, которая, по их словам, может стать важным шагом на пути к возрождению вымерших видов, включая гигантского моа из Новой Зеландии и дронта Маврики. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио о ВОЗе. Не переключайтесь.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волось седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

уважаемые слушатели, мы говорим о воде. Международный коллектив климатологов изучил спутниковые снимки 2000 крупнейших озер мира и обнаружил, что объем воды значительным образом упал более чем в половине, 53% этих водоемов по сравнению с замерами начала 90-х годов. Как передают ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Американского университета штата Колорадо. «Мы хорошо знаем, как меняется состояние нескольких самых известных озер мира, в том числе Каспийского и Аральского морей в Средней Азии и Солтон-Си в США. Однако для получения достоверной информации о состоянии всех озер необходимы точные оценки объема и уровня воды. Мы создали методику, которая позволила нам получить подобные данные по спутниковым снимкам и впервые изучить то, как меняются озера на глобальном уровне», заявил профессор университета штата Колорадо в Болдуре Баладжи Гаджабалан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Уважаемые слушатели, но сейчас мы расскажем о знаменитых озерах Таджикистана. Таджикистан знаменит не только высокими горами, но и красивыми горными озерами. В Таджикистане более 2000 озер, большинство из них расположены в горных местах на северо-западе в районе Фанских гор, в центральной и восточной части республики, в районе Памира. Например, озера Сарес и Яшилькуль в Таджикистане входят в топ самые высокогорные озера планеты. Зеркало воды всех озер Таджикистана в целом составляет 1005 квадратных километров. Это приблизительно одна территория страны. Миллионы людей мечтают оказаться на берегу Тихого озера. Многие туристы приезжают в Таджикистан, чтобы полюбоваться гладью воды и окружающими пейзажами, прогуляться вдоль берега и подышать чистейшим воздухом. Озера Таджикистана надежно скрыты от глаз людей высоко в горах и считаются уникальными природными достопримечательностями. Сегодня мы расскажем вам о 7 самых красивых и высокогорных озерах, которые являются настоящими жемчужинами таджикской природы.

Озеро Сарес. Саресское озеро удивительно по красоте места, драгоценная жемчужина в окружении Памирских гор Таджикистана. Сарес считается самым молодым на Земле высокогорным озером. Оно образовалось в результате землетрясений силой более 7 баллов в 1911 году. В результате подземных толчков оползень запрудил реку Муркап и накрыл кишлак Усой. Уровень воды начал подниматься, и вода вскоре затопила кишлак Сарес. На высоте более 3250 метров над уровнем Мирового океана возник новый географический объект – Саресское озеро, длиной 75 километров и глубиной более 500 метров. В ней постепенно накопилось 17 кубических километров чистой пресной воды, и эта водная масса на протяжении десятилетия остается практически неизменной. Однако никто не может сказать, настолько устойчивым является это огромное естественное хранилище чистейшей пресной воды. По некоторым данным, если на водоеме произойдет прорыв, то в зоне бедствия окажется не менее 6 миллионов человек. Нарушатся водозаборы питьевой воды, будут затоплены сотни кишлаков, погибнут, к сожалению, миллионы людей и животных. Сарес является туристической достопримечательностью Таджикистана. Его посещают не только туристы, но и сотрудники дипломатических представительств в Таджикистане. В 2015 году генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш посетил озеро Сарес и был поражен увиденным. А в конце мая прошлого года озеро посетил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Хафткуль. Он же Маргузурские озера, семь красавиц Шинга. Это уникальный комплекс из семи озер. Хафтсем Куль озеро. С кристальной бирюзовой водой в Заравшанской долине на севере Таджикистана. Озера находятся у подножия Фанских гор. Они расположены каскадом по долине реки Шинг. Нижнее озеро находится на высоте 1598 метров над уровнем моря, а самое высокое на высоте 2400 метров. Образованное в результате движения ледника озера с геологической точки зрения представляет собой яркий пример маринового рельефа. А с эстетической – прекрасный, удивительный, зрелищный ландшафт. Вода в Хафткуле обладает ярко-бирюзовым цветом за счет растворенных в ней минеральных солей. Особенно выделяется в этом отношении озеро Мичгон, воды которого остаются чистыми, яркими даже при смешивании с водой реки Шинг. Одно из семи озер также имеет цифровое название – Хазор-Чашма – «Тысяча родников». Она образовалась за счет родников и маленьких ручьев. В него также впадают реки Гисар и Дарахтисур. В древние времена через это озеро проходила одна из трасс Великого Шелкового пути.

Каракуль – самое крупное бесточное озеро, расположенное в восточной части Памира. Каракуль означает «черное озеро». Так назвали озеро, потому что в определенное время суток вода в озере приобретает черный оттенок. При свечении солнца под определенным углом кристально чистая вода озера становится либо темно-синей, либо темно-зеленой. Озеро расположено на высоте 3914 метров над уровнем моря. Каракуль окружен пустынными скалистыми хребтами, на западе подходящими к озеру, а на востоке отстающими от него на несколько километров. Горько-соленая озерная вода остается холодной почти круглый год. Зимой озеро замерзает. Берега озера окружены высокими горами с трех сторон, и только с восточной стороны оно выходит на маленькую живописную долину. Особенно очаровательны виды, открывающиеся путешественнику. Возможности для горных восхождений в регионе озера не ограничены. Геологические исследования озера последних лет, а также изучение космических снимков позволили ряду ученых сделать вывод о том, что озеро Каракуль образовалось вследствие падения метеорита приблизительно 25 миллионов лет назад. Несмотря на то, что район Каракуля суров, он одновременно необычайно красив своей первозданной, нетронутой природой и труднодоступностью, чем особенно привлекает путешественников со всего мира.

Озеро Искандеркуль по преданиям получило свое название от имени Александра Македонского, которого на Востоке называли Искандари Зулькарнай, Искандер Двурогий. Слово «куль» означает, собственно, озеро, отсюда название Искандер-куль. Александр Македонский якобы здесь побывал на своем пути из Средней Азии в Индию. Озеро расположено на высоте 2195 метров над уровнем моря в отрогах горного узла Кухистан между западными оконечностями Гисарского и Заравшанского хребтов. Общая площадь водной поверхности озера составляет 3,5 квадратных километра. Глубина озера достигает 72 метров. По мнению ученых, в древности озеро имело более высокий уровень воды, следы которого можно увидеть на склонах окружающих гор на высоте более 120 метров. Существует две легенды о создании этого озера. Первая гласит, что во время своего индийского похода Александр Македонский натолкнулся на селение, которое не хотело сдаваться. Тогда он приказал направить русло рек на это селение, затопить его, в результате чего образовалось озеро. Другая легенда, более поэтическая, гласит, что во время привала у этого озера конь Александра Буцефал пил ледяную воду озера и простудился. Выздоровев через несколько дней, Буцефал, пасясь на берегу, внезапно заржал, залез на самую высокую скалу и бросился оттуда в воду озера. Опечаленный Александр, прождав несколько дней, увел войско дальше, оставив на берегу озера конюхов и солдат. С тех пор каждый месяц во время полнолуния Буцефал выходит пастись. Воды озера расступаются, и на поверхность выходит черный конь в сопровождении своих конюхов.

Яшелькуль. Озеро Яшелькуль расположено на Южном Памире, также является одной из выдающихся природных достопримечательностей Таджикистана. Высота озера над уровнем моря составляет 3734 метра, а площадь его зеркала достигает 36 квадратных километров. Глубина озера тоже довольно внушительная, ее максимальное значение составляет 50 метров. При исследовании прилегающих к озеру территорий были обнаружены старинные наскальные надписи. Именно они позволили пролить свет на историю появления озера. По главной версии, образовалось оно в XIII веке. Из-за сильного оползня была перегорожена горная река Аличур. Со временем из-за активного таяния ледников озеро достигло внушительных масштабов. Более 700 лет озеро питается от ледников. Из него вытекает крупная река Гун. Дословно название Яшелькуль можно перевести с таджикского как «зеленое озеро», что в полной мере описывает одну из главных отличительностей особенностей водоема. Вода в озере насыщенного изумрудного цвета. Другой особенностью водоема является низкая температура воды. Даже в разгар лета она не прогревается выше 14 градусов по Цельсию.

Зоркуль. В августе 2015 года путешественников Денис Фантизонов снял озеро Яшелькуль и Зоркуль, расположенное на высокогорье Памира Таджикистана, и описал 13 тысяч кадров, снятых на высоте 4200 метров, потрясающий Млечный Путь и падающие звезды. Данное озеро находится на самой границе Таджикистана и Афганистана. Зоркуль в переводе с таджикского «большое озеро», но раньше его называли «Памирское озеро Виктории». Так его окрестил первый европеец Джон Вуд, который смог воочию полюбоваться им в далеком 1838 году и сравнить его с неоценимой красотой королевы Виктории. Озеро территориально расположено в природном заповеднике под одноименным названием Зоркуль, который руководство Таджикистана образовало в середине 2000 года. Целью создания заповедника стало желание сохранить уникальность естественного комплекса природы Восточного Памира. Также была взята под контроль последняя в мире гнездовая колония диких горных гусей, достигающая почти 700 голов. Общая площадь этого заповедника совместно с самим озером практически достигает 88 гектаров. В самом длинном месте Зоркуль достигает свыше 20 километров. Озеро служит истоком Памира, который относится к бассейну Амударьи.

И еще одно озеро – Куликалон. Куликалонские озера представляют собой группу из трех ледниковых озер в Зарашанских горах на юг

и колоний птиц. Озера и их окрестности были определены Birdseed International в качестве важной зоны обитания птиц. Уважаемые слушатели, все наши рассказы остаются рассказами. Вам же остается только приехать и посмотреть на эти замечательные озера.

Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана.

0: А радио «Вози Таджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Вози Таджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Вози Таджик».
1: Добрый день, с вами Оло Январи. В эфире рубрика «Агронёс» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Таджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Пянском районе продолжается сбор картофеля и лука. Фермеры готовятся к повторному севу. Дангаринский район и город Левакант полностью выполнили план по производству коконов. Таджикистан и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в пищевой промышленности. В Пянском районе продолжается сбор картофеля и лука во всех формах хозяйствования. Фермеры Джамуата Кабут Сайфединов в эти дни активно занимаются уборкой урожая и одновременно готовят земли для повторного сева. Дехканское хозяйство Мухаммаджон, располагающее 65 гектарами земли, выращивает картофель, лук, морковь и другие бахчевые культуры. В частности, на 30 гектарах посажен лук, и аграрии рассчитывают получить до 60 центнеров урожая с каждого гектара. Во время уборочной кампании к сезонным работам привлечены 10 местных жителей. По словам начальника управления сельского хозяйства Пянского района Сиджоудина Саитова, после завершения сбора урожая продукция будет направлена на экспорт. Для реализации сельхозпродукции уже организованы специальные торговые точки. К процессу также подключены предприниматели. Одним из главных факторов повышения урожайности специалисты называют использование собственных семян. Опытные фермеры самостоятельно производят семена картофеля и лука, что способствует улучшению качества продукции. На части земель после уборки раннего лука уже проведен повторный сев бахчевых культур, которые находятся в стадии активного роста. После завершения сбора картофеля и лука хозяйство планирует подготовить поля под повторный посев других сельскохозяйственных культур. Сегодня в Пянском районе функционирует более 6000 дехканских хозяйств, которые вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Шелководы Дангаринского района и города Левакант Хатлонской области полностью выполнили план по производству коконов. Об этом сообщили в акционерном обществе «Пилай Таджик». Согласно официальным данным, в Дангаре произведено 3,5 тонны коконов, а средний показатель составил 27 килограммов с каждой коробки шелкопряда. В Леваканде произведено 2,5 тонны коконов при средней урожайности 26,5 килограмма с каждой коробки. Местные органы власти совместно с профильными структурами обеспечили своевременное распределение яиц шелкопряда, поддержку хозяйств и организацию сезона сдачи коконов. Специалисты отмечают, что развитие шелководства играет важную роль в обеспечении сырьем шелковой промышленности и укреплении экспортного потенциала страны. Кроме того, сезонные работы позволяют создавать дополнительные рабочие места для сельских жителей. В Курасанском районе сезон сбора коконов также продолжается. На специальные предприятия уже доставлено более 7500 килограммов коконов. В текущем году между шелководами распределено 400 коробок шелкопряда китайского типа, а выращивание гусениц ведется в 282 питомниках дехканских хозяйств. Для обеспечения кормовой базы используется 23 гектара тутовых плантаций, а дополнительно в этом году высажено еще 6000 тутовых кустов. По словам специалистов, соблюдение всех норм выращивания позволяет получать от 35 до 78 килограммов коконов с одной коробки. Шелководы Хорасана планируют до конца сезона произвести более 10 тонн коконов. Таджикистан и Азербайджан рассматривают новые возможности сотрудничества в сфере пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции. В рамках заседания совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству состоялась встреча заместителя министра промышленности и новых технологий Таджикистана Бахтиёра Сафарзода с азербайджанскими предпринимателями. Стороны обсудили перспективы развития взаимодействия в области переработки сельхозпродукции, привлечения инвестиций и создания совместных производств. Особое внимание было уделено сотрудничеству с азербайджанской компанией «Балхурма», которая специализируется на переработке хурмы. Таджикская сторона выразила заинтересованность в укреплении партнерских связей с деловыми кругами Азербайджана и пригласила предпринимателей принять участие в первом международном форуме пищевой промышленности, который пройдет 20 и 21 августа в Душанбе. Эксперты считают, что расширение сотрудничества между двумя странами позволит увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции, внедрить современные технологии переработки и создать новые совместные предприятия. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Оголо Январи. Спасибо, что были с нами.
2: Напоминаем, вы слушаете радио «Овози Тоджик». Вода и ее история. По материалам книги Александра Евгеньевича Ферманца «Занимательная минералогия».

Казалось бы, что нового интересного можно узнать об этом важном минерале Земли, о воде. Мы слишком привыкли к воде, слишком обычны для нас дождь, течение рек, гладь озер и морей. Мы обычно даже не задаем себе вопроса, всегда ли это было так. И не было бы ли периодов в истории нашей планеты, когда эта вода далеко не имела того значения, какое имеет сейчас. Не только в обыденном представлении человека, но и в истории развития научной мысли мы постоянно встречаемся с тем, что самые обычные явления природы не привлекают достаточно нашего внимания. Так нужен был пытливый взгляд знаменитого физика Ньютона, чтобы падающее на Землю яблоко возбудило вопрос о сущности самых простых явлений тяготения. Более 100 лет тому назад, в первые годы французской буржуазной революции, Лавуазье развивал свои идеи о воде и тепле. Ломались старые привычные взгляды. Новые глубоко эретические идеи раскрывали природу воды. Именно тогда установили, что она состоит из 2 летучих газов. Вместо обычных картин потоков, ручьев, подвижных масс этого жидкого тела Земли, Лавуазье рисовал фантастические картины того состояния, в которое перешла бы Земля, если бы понизилась температура. Холод планеты Юпитера охватил бы поверхность Земли, а вода и некоторые газы застыли бы в твердые тела. Разве не новый мир создался бы в этой обстановке? Разве среди гор и скал льда мы узнали бы нашу подвижную и животворящую воду? Так Лавуазье представлял себе значение воды в строении Земли и в жизни природы. Падала резкая грань между мертвым гранитом и жидкой водой, этим нервом природы. Оценить значение воды можно только в той безжизненной обстановке, которая царит там, где отсутствует вода. Да, ведь и в жизни человека воду оценивают подобно здоровью, лишь когда ощущают в ней недостаток. Но на этом я не буду останавливаться сейчас. Этим вопросам посвящены целые тома, и новые тома будут им посвящаться и впредь. Здесь я хочу выяснить, откуда взялась вода, каковы те законы, которые определяют ее существование и каково ее будущее. Еще в туманных теориях древних поднимались эти вопросы о происхождении и судьбах воды, и сейчас поднимаются они, правда, в несколько изменном виде в лабораториях ученых. Наследство от седой старины нашей науки досталось много загадок природы, и сейчас ученые подходят к их разрешению. Но в науке, как и в жизни, многие идеи долго остаются неизменными. Исторически сложившиеся взгляды нередко держатся лишь в силу привычки давности.

пустыни началась древнейшая история осадков Земли. В те времена океан еще не владел Землей или успел сделать в ней лишь небольшие местные завоевания. Суша неравномерно нагретая с многочисленными вулканами и горячими источниками владела почти нераздельно поверхностью планеты. Это и была древнейшая в мире пустыня. Первобытные бури потрясали атмосферу Земли могучими страшными концертами. По временам разражавшиеся ливни выметали из диких скалистых горных долин в необразимые безжизненные голые равнины разнообразные продукты дробления. Солнце льет свой жар в тех местах, где холодные верхи гор не сгущают паров тучи. Море еще не родилось или только еще рождалось в наиболее глубоких впадинах юной планеты. Снизу, еще близко к поверхности, недавно заключенная в каменную оболочку обрывок солнечной массы, раскаленная магма Земли. Местами она льется по Земле могучими потоками, оставляя свежий каменный материал для грядущих процессов разрушения или выбрасывает из глубин новой массы разных паров, созидатели будущего моря. Так рисовались в красивых обобщениях московского профессора Павлова условия отдаленного прошлого нашей планеты, предшествовавшие появлению воды на Земле. Тяжелая атмосфера паров и газов окружала еще раскаленную Землю, и при температурах выше 350 градусов не могло еще существовать мирового океана.

Но медленно и постепенно остывал земной шар, охлаждалась атмосфера. Горящие струи воды стали собираться на раскаленной пустыне, осаждаясь из паров и вновь превращаясь в них. Так из охлажденной оболочки газов собралось первое море, и в него стали вливаться испарения застывающих магм и охлажденное облако паров и жерл вулканов. И с тех пор в молодой океан стала собираться девственная или ювенильная вода, впервые на Земле рождающаяся вода. Эти воды питают многие минеральные источники, в которых больные ищут восстановление сил. Кто скажет, сколько этих вод родилось со времени архаической эры? И кто станет утверждать, что первобытная атмосфера Земли заключала в себе все воды нынешних океанов? Постепенно стал расти и расстилаться океан. Сложные геологические явления изменили его состав, его очертания и его массу. Как результат всей прошлой истории Земли лежат перед нами необразимые пространства вод, и задача ученого – расшифровать их загадку. Еще в 1715 году ученый Галилей поднял вопрос, почему море соленое. Он пытался дать ответ, совершенно правильно стремясь найти его в прошлой судьбе воды. Ведь за долгую историю своего возникновения на поверхности Земли вода океанов успела произвести огромную химическую работу. Много раз совершала она свой постоянный круговорот на поверхности Земли, вымывая все то, что легко растворяется, сортируя по удельному весу, накапливая труднорастворимые устойчивые соединения на дне своих бассейнов. Сложная жизнь организмов вновь извлекла часть этих соединений, не трогая других, и таким образом в течение всего геологического прошлого в массе поверхностных вод скопились колоссальное количество различных солей. Этот процесс обогащения солями продолжается и в настоящее время, и миллионы тонн растворимых веществ приносят с собой ежегодно реки. Американский геолог Кларк подсчитал, что каждый год реки вливают в море 2 миллиарда 735 миллионов тонн растворенных солей. Пользуясь этой цифрой, Джоли попыталась определить тот период времени, в течение которого мог образоваться наблюдаемый ныне состав океанов. Так как общее количество хлористого натрия в морской воде равняется 33 тысячам биллионов тонн, а ежегодно приносится около 110 миллионов тонн этой соли, то нетрудно, разделив первое число на последнее, получить возраст океана. С первого момента своего возникновения до настоящих дней вода земной поверхности стала принимать участие в двух круговоротах. Поверхности озер, морей и океанов она поднимается в виде паров, увлекая за собой брызги морских волн и заключенные в них соли. Более 360 тысяч кубических километров воды собирается таким образом ежегодно в тучи облака, и ветер разносит их по земной поверхности, орошая землю, рассеивая частицы хлористых солей, столь необходимых для растительной жизни. Так совершался и совершается внешний круговорот воды, вызывая к жизни органический мир, обуславливая смену климата и плодорода и почвы. Но часть воды неизбежно уходит обратно в землю. Сложны пути, которые использует вода для этого, и до настоящего момента нет еще исчерпывающих исследований, которые бы вполне объяснили ход поглощения воды землей. Много различных теорий пытались объяснить эти явления, начиная с идей древнегреческих философов Платона и Аристотеля, считавших, что воды Земли уходят через сказочную пропасть Тартар, и кончая современными представлениями, основанными на законах молекулярной физики. С начала своего появления на поверхности Земли вплоть до настоящих дней вода делала огромное дело. Странствуя сложными путями в глубинах Земли, поверхностные воды выполняли огромную химическую задачу. Разрушали породы и минералы, растворялись соли, перекристаллизовали осадки. Вся химическая жизнь земной поверхности протекала в среде водных растворов. И многообразны были пути, которыми она изменяла не только лик Земли, но и ее состав. В парах атмосфера она удерживала теплые лучи солнца и вместе с воздухом и угольной кислотой обуславливала сравнительно высокую среднюю температуру земной поверхности.

На Земле сделалась возможной органическая жизнь, а в сложной цепи эволюции развивалась эта жизнь. В прошлом нашей планеты только вода обуславливала возможность появления и развития жизни. В организмах вода составляет существенную часть, накапливаясь в теле некоторых медуз в количествах до 99%, а в теле человека в среднем до 59%. Так представляется нам прошлое воды, и с ним тесно сплетаются ее настоящее и будущее. Уважаемые радиослушатели, это был наш рассказ о воде. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии Метабари Немунджон. Новости на канале «Овози Тоджик». Ознакомьтесь с анонсами. Университет мира ООН отметил вклад президента Таджикистана в укрепление мира, устойчивое развитие и регионального сотрудничества. Душанбе прошли водный фестиваль и культурная программа под названием «Вода – источник жизни человечества». И в Душанбе обсуждена устойчивость продовольственных систем в условиях глобальной нехватки воды. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. И начнем с главного. Сегодня в городе Душанбе начала свою работу 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, в открытии которой принял участие и выступил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. Конференция началась с церемонии совместного фотографирования гостей и руководителей делегаций зарубежных государств. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, своим выступлением вначале приветствовал участников форума высокого уровня на таджикской земле и пожелал конференции успешной плодотворной работы. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал проведение данной конференции важным шагом в решении одной из наиболее уязвимых проблем современности – расширения доступа населения планеты к воде. Было отмечено, что за последние годы Таджикистан предпринял ряд практических мер с целью выдвижения вопросов воды в центр международной повестки устойчивого развития. В этом направлении наша страна последовательно продвигала свои инициативы в водной сфере, которые неизменно находили поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По словам лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, усилия Таджикистана направлены на повышение
1: знания женщин для воды.
0: Добро пожаловать на таджикскую землю. Я вас уже знаю по не одной конференции. Вы участвуете. Что бы вы могли сказать о сегодняшней конференции? Что значимого происходит на этом мероприятии?
1: Спасибо большое, что я была приглашена. И наша организация тоже была приглашена участвовать. Уже мы участвуем в 4 конференции. Это сейчас 4-я конференция. И это Душанбе процесс, это процесс Душанбе, который мы думаем, что это самый главный процесс
0: по воде.
1: Да. Это уникальная конференция сейчас, потому что она в мае проводится в Душанбе. И здесь мы так много официальных делегаций пришли. 76 официальные государственные делегации, 22 делегации официальные ООНы. Агенции представлены тоже международные неправительственные.

0: организации и так далее. Потому что это самое главное мероприятие для подготовки. Конференция ОНЕ 2026, которая будет в декабре. Это год в декабре. Это, мы надеемся, будет в Абу-Даби, потому что там сейчас не очень мирно, но надеемся, что война окончится. Все равно будет в декабре. И поэтому Душанбе, конференция в Душанбе является очень важной элемент подготовки.
1: Что вы скажете о этих конференциях, об инициативах нашего президента?
0: А я впервые была здесь в 2012, когда это начиналось. И мы тогда не были так много уверены, мы надеялись, но не были так уверены, что будет такой большой success, большой успех. Так что я думаю, что это очень большой успех. И, конечно, мы увидели это Душанбе процесс. Это была самая важная инициатива, которая сделала возможным ОНЕ конференция в Нью-Йорке в 2023 году. И это было ОНЕ обратила внимание в это очень большой левел, как это будет, ниво, самое высокое ниво. После 70 лет. Вы понимаете, как много было сделано, чтобы опять обратить внимание на войну. И сейчас мы увидим, да, что 3 года после 23-го у нас будет опять водная конференция ОНЕ на самый высокий уровень. Да.
1: Почему такое большое внимание уделяется именно женщинам в вопросах воды?
0: Я надеюсь, что уделяется очень большое внимание, но это потому, что женщины очень важны. Очень важны на уровень домохозяйства. Там, где люди живут, где люди своих детей воспитывают. Да, это очень важно, конечно, не там, где люди работают, учатся, а тоже в медицинском
1: учреждении.
0: Да, то же самое. И потому что вместе с этой мы увидим, что участие, как это, профессионально женщина не так хорошо представлена в воде. Это около 20% все люди, которые работают по воде, это очень мало.
1: Доступ имеет к воде.
0: Нет, работают. Это профессионально вовлечены в водном секторе. И тоже только 23% эти организации, нет, это неправда, где решение, где решения делают, только 23% участвуют женщин. Поэтому мы хотим, чтобы повестки дня поставим участие женщин. Не только как бенефициенты, потребители, но тоже как люди, которые принимают решения.
1: Спасибо. Успехов.
2: Уважаемые слушатели, отметим, что в рамках сегодняшней программы конференции были предусмотрены пленарные заседания высокого уровня, тематические сессии и международная выставка. Основное внимание участников уделено вопросам обеспечения преемственности между конференцией ООН по водным ресурсам 2023 года и предстоящей конференцией ООН по водным ресурсам 2026 года, продвижению международного сотрудничества, стимулирование инвестиций в водный сектор, укрепление устойчивого управления водными ресурсами и ускорение достижения связанных с водой целей устойчивого развития. Ну а тематические обсуждения охватят направления «Вода для людей», «Вода для процветания», «Вода для планеты», а также вопросы международного сотрудничества, многосторонних процессов и мобилизации финансовых ресурсов для реализации водных проектов. Но, как ожидается, конференция станет важной международной площадкой для выработки совместных решений по преодолению современных вызовов, связанных с изменением климата, дефицитом водных ресурсов, обеспечением санитарии и устойчивого развития.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Марат Тертеров. Я из Брюсселя. Представляю Брюссельский энергоклуб, энергетический клуб. Работаем в области энергетики и международного сотрудничества в области энергетики. Очень рад быть здесь, в Душанбе. Всегда очень приятно быть гостем в вашей стране.
2: Угу. Большой процент энергетики жиждется именно на воде. И как вы думаете, какую роль играет такого вида конференции в продвижении именно вашей области?
3: Ну, я думаю, значительную роль, потому что конференция, она поднимает важность воды и процессов сотрудничества на международном уровне в водяных процессах, ставит их на карту, на международную карту, ставит Таджикистан как достаточно главный международный игрок и предоставитель площадки для международного сотрудничества в области водяных процессов. Но, как мы великолепно знаем, вода играет очень важную роль в развитии электроэнергетики, электричества в Таджикистане. Большинство вашего производства здесь электроэнергетики основывается на гидро, на воде. Да? Так конференция поднимает, я бы сказал, очень важную роль привлекать внимание, да, вот к роли гидро. Но с другой точки зрения, конференция еще должна как-то нас двигать от слов до действия. Потому что это на самом деле ключевые процессы, действия различных стейкхолдеров, государств, компаний, инвесторов, чтобы определенные средства вкладывались в развитие электроэнергетики. Как мы знаем, у Таджикистана есть очень громадный потенциал, но он не полностью реализован еще. И поставка электроэнергетики в летнем сезоне достаточно обеспечивает потребление в стране. Но в зимних сезонах, во время зимы, ситуация немножко меняется, и, конечно, у нас иногда еще недостаток поставки, да, в этом числе. Окончание развития крупных проектов, как, например, «Рагун», это один из самых важных, я бы сказал, не только моментов в области развития энергетической экономики в стране, но и развития страны в целом, и также на уровне развития всей Центральной Азии. Потому что Таджикистан имеет громадный потенциал, чтобы экспортировать электроэнергетику. У нас уже есть проект «Касса-1000», который развивает сотрудничество между соседними странами, в этом числе Киргизская республика, Афганистан, Пакистан. Но нужно, конечно, вкладывать в дистрибьюцию, сеть дистрибьюции, распределение. И это один из моментов, который я бы хотел бы видеть здесь больше посвящен в сессиях этой конференции.
2: Реализовались ли ваши мечты насчет нашей конференции? Что вы приобрели, какой опыт и что вы с собой привезли на эту конференцию?
3: Ну, реализовались мои мечты, это, конечно, хороший вопрос. Конференция только начинается. Мое ожидание, что здесь будет как-то достаточно хороший акцент на роль гидро энергетики, в развитии национальных процессов в Таджикистане, так же самое борьба против снижения климата, снижения выбросов CO2, электроэнергетика и водяные процессы играют очень большую роль здесь. Так это одна из моих мечт вот здесь, чтобы это развивалось. Но сейчас посмотрим. Конференция только началась, и я буду рад вам тоже дать мои впечатления ближе к концу конференции.
1: Спасибо. И об инициативах нашего президента, вот, о водных. Пару слов, пожалуйста.
3: Ну, с президентом я лично знаком от некоторых международных площадок. Его роль значительная. Он человек очень, я бы сказал, визионер в своем виде. Он очень развивает сотрудничество на международном уровне, очень важно, а также на централизационном уровне. Центральная Азия изменилась значительно на протяжении последних 25-30 лет после распада Советского Союза. Я сам посещаю регион с 1997 года, так вижу, как страны, включая Таджикистан, развиваются. Мы все помним 90-е годы, знаем, где мы находимся сейчас. Положение сейчас неплохое, но сейчас время для консолидации. Роль вашего президента сейчас, я бы сказал, самая значительная вообще в этом.
1: Мне понравилось эпохе. Ваше слово, что мы одни из передовых игроков на энергетической сфере в мире. Вот это очень важно для нас.
3: Это видно
1: это
3: на
1: очень хорошая
3: сессии.
1: Оценка для
3: да,
1: нас.
3: На пленарной сессии это было хорошо видно, потому что Таджикистан, например, предоставляет площадку для стран глобального юга, для стран Африки. Это показывает, насколько Таджикистан продвинулся вперед, как игрок на международной арене и привлекает внимание к этим международным процессам. В 1990-х годах, скорее всего, мы бы не могли бы реализовать такие цели. Сейчас мы видим новый Таджикистан, новую энергодипломатию, водную дипломатию. И я бы сказал, это благо вашего президента, что он ведет работу, также правительство Таджикистана ведет работу на международном уровне. Мы это видим очень хорошо в Брюсселе, в сердце Евросоюза. И, конечно, я желаю Таджикистану, президенту, все самое лучшее, успехи и удачи на этой конференции.
1: Спасибо за ваше участие.
3: Удачи. С удовольствием, да, конечно.
2: Отметим, что в рамках сегодняшней конференции также организована международная выставка, посвященная современным технологиям, инновациям и инициативам в сфере рационального использования водных ресурсов, охраны окружающей среды и устойчивого развития. Ну а 28 мая для международных участников будут организованы ознакомительные поездки и полевые выезды с целью изучения опыта Таджикистана в области управления водными ресурсами, гидроэнергетики и адаптации к климатическим изменениям. По данным Министерства иностранных дел Таджикистана, четвертую международную конференцию высокого уровня освещает около 400 представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации, в том числе более 100 иностранных журналистов, ведущих мировых информационных агентств, телеканалов и печатных изданий, среди которых представители Синьхуа, Аль-Джазира, Рейтер, Великобритания, Пакистан ТВ, Мир, НТВ, Азертадж, Евроньюз, Нигерия, Евразийская правда, Беларусь, Кион, Камбоджа и Туран, Тале, Польша. Именно по инициативе президента Таджикистана Генеральной Ассамблеи ООН были приняты исторические резолюции о Международном годе пресной воды 2003 год, Международном десятилетии действия «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международном десятилетии «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, а также Международном годе сохранения ледников. Эти инициативы заложили основу водной дипломатии Таджикистана и укрепили международный авторитет страны как активного сторонника устойчивого управления водными ресурсами.
4: Так, для начала можете представиться, пожалуйста?
5: Здравствуйте, меня зовут Шоурух Атоев. Я являюсь координатором программ «Джайка» в Таджикистане.
4: Скажите, пожалуйста, в рамках международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» здесь, в Кохи-Сомон, что вы предлагаете нашему выставочному стенде? О чем идет речь?
5: Ну, у нас здесь мы в основном презентуем наши проекты, нынешние и прошедшие, которые были у нас. Сейчас мы реализуем два проекта в Таджикистане. Один – это грантовый проект в районе Абдурамуни-Джоми, который направлен на улучшение системы водоснабжения в данном районе. И целевая бенефициаров, то есть количество бенефициаров данного проекта приблизительно 50 тысяч человек. И данный проект реализуется в рамках грантовой программы JICA. Общая сумма гранта примерно 14 миллионов долларов.
4: Долларов.

0: тоже предоставит в этом проекте, это совместное, то есть содействие Красного Креста, который тоже помогает нам в проекте Абдурахмани Джуми. Если, например, население, которое будет обеспечено водой, проект Джайка примерно 50 тысяч, то 4 тысяч дополнительно будет, то есть вклад IFRC в этом проекте. То есть приблизительно с участием IFRC общее количество населения будет 54 тысячи человек.
1: Ага. Вот тут у вас я вижу общее количество 62 183 человека к 2029 году будут подключены к системе по программе Джуми. Это, как сказать, прогнозы вашей организации, которые...
0: Да, это точные прогнозы, потому что, как вы видите, ну, с учетом того, что население увеличивается каждый год, мы, то есть, самый оптимальный прогноз, это мы как считали этот, то есть, количество населения, потому что в данном проекте не только реабилитируется, то есть идет реабилитация систем, мы будем тоже устанавливать водомеры в каждом хозяйстве, то есть там примерно 7 тысяч хозяйств в районе Абдурахмани Джуми, и как вы уже помянули, в конце проекта, который намечается в 2029 году, в общем, 62 тысячи человек будут иметь доступ к воде. То есть,
1: да. И вот ваша система измерения потраченных вод. Они только вычитывают, сколько количества воды было потрачено, или на основе этих расчетов граждане будут оплачивать счета за употребленное количество вод?
0: Да, это вы правильно сказали, это будет, то есть система волюметрии на основе количества воды, которые люди будут использовать, они будут платить.
1: Ага. Чтобы не было лишних затрат, растрат. Понятно, понятно. Хорошо, скажите, пожалуйста, в рамках форума что вы ожидаете?
0: Ну, в основном мы один из целей, которые мы хотим, это найти побольше партнеров, как, например, Красный Крест, чтобы в будущем создавать какую-нибудь синергию с другими партнерами для улучшения системы водоснабжения, потому что, как вы знаете, водоснабжение в Таджикистане очень актуальная тема, и для полной, то есть обеспечения водой все Таджикистана необходимо огромные, то есть финансовые, то есть средства. Поэтому будет очень полезно, если побольше партнеров.
2: Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, неоднократно подчеркивал, что вода – это не только источник жизни и экономического развития, но и важный фактор мира, стабильности и сотрудничества между государствами. Особое внимание Таджикистан уделяет проблеме изменения климата и ускоренного таяния ледников, поскольку именно ледники являются основным источником пресной воды в регионе Центральной Азии. В реализации этой политики особую роль играет Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, которое под мудрым руководством президента страны последовательно продвигает водную повестку на международных площадках. МИД Таджикистана выступает основным координатором международных инициатив республики в сфере воды и климата, обеспечивая взаимодействие с ООН, международными организациями, финансовыми институтами и зарубежными партнерами. Благодаря политике нашего президента Душанбе стал признанной международной платформой для обсуждения глобальных водных вопросов мира. Регулярно проводимые в столице Таджикистана международные водные конференции высокого уровня объединяют представителей государств, международных организаций, научного сообщества и гражданского общества для выработки совместных решений в сфере водной безопасности и устойчивого развития. Таким образом, благодаря стратегическому видению нашего президента, уважаемого Эмомали Рахмона, и последовательной дипломатической работе Министерства иностранных дел, Таджикистан сегодня признан одним из мировых лидеров продвижения глобальной водной и климатической повестки.

Уважаемые слушатели, работа 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» продолжается. Ну а как будут развиваться события, вы узнаете из следующих выпусков радио «Овози Тоджик».

святыми дорогами нашей земли, места, где туристы могут приобрести душевный покой. В путешествия люди едут, как правило, чтобы отдохнуть от работы городской суеты, успевшей поднадоесть обстановке. Действительно, что может быть лучше для уставшего организма, чем отдых у моря или прогулки по живописным горам? Однако некоторые предпочитают отдыхать не только телом, сколько душой, пусть иногда это связано с длительными пешими переходами, лишениями в плане комфорта и прочими неудобствами. В каждой стране можно найти места, о которых ходят легенды, куда стремятся большие группы туристов. Большинство из них не имеют исторической ценности. Всем нравятся тайны, поэтому сотрудники туристической индустрии нередко этим пользуются. Популярные места обрастают множеством мифов, а некоторые вовсе выдумывают истории на пустом месте, чтобы привлечь путешественников. Таджикистану никаких легенд придумывать и не надо. В стране достаточно своих невероятной красоты объектов, которые ежегодно посещают туристы. В каждом регионе свое чудо. Необходимо только развивать туристическую индустрию, готовить квалифицированных гидов. Безусловно, настоящим сокровищем страны является природа. Знойная Вахшская долина, высочайшие заснеженные пики, живописная горная дорога, Памирский тракт, ведущая сквозь бездонные ущелья и высокогорная плата. Неповторимые по красоте горные озера и многочисленные национальные парки. О многих местах сами таджикистанцы узнали в период пандемии, когда стали делать упор на развитие внутреннего туризма –

Путешествие или паломничество по святым местам – это направление отдыха, которое привлекает не только истинно верующих людей, но и тех, кто хочет насладиться красотой древней архитектуры и особой атмосферы. В паломнические туры отправляются и в познавательных целях, и для того, чтобы очистить душу, обрести спокойствие, равновесие, стать более мудрым человеком. Эксперты считают, что святые места стоит включать в маршрут не только верующих людей, но и тех, кто хочет познакомиться с историей, любить красивую архитектуру и роскошное убранство. В святынях царит особенная благодатная атмосфера, не почувствовать которую просто невозможно. –

Уважаемые слушатели, на этой волне мы расскажем о нашем святом месте Чиличор, Чашме, что находится в Хатлунской области Таджикистана. Царь, превратившийся в конюха, и конюх, ставший святым. Согласно легенде, пророк Мухаммад однажды сказал про него: «Если бы я был птицей и у меня было два крыла, то одним моим крылом стал бы Камбар-Бобо». Этой чести Камбар-Бобо был достоин. Ради ислама он отказался от престола и стал простым конюхом ближайшего сподвижника пророка Хазрати Али. В среду 16 числа месяца Саратана в Восточной Бухаре Камбар-Бобо был погребен в месте, где из-под земли бьют 44 родника. В хрустальной чистой воде рыбы живут вместе со змеями, а в небе горит яркий огонь. Одним из первых о Чиличор-Чашме месте в Кабдианском районе, где из-под земли бьют 44 родника, упомянул известный путешественник Марко Поло. В своих работах он описал уникальные родники, которые обладают удивительными лечебными свойствами. Вековые чинары, рыбу, которые буквально кишат водоемы, и змей, мирно проживающих по соседству. С древних времен люди чтили это место святым. Болящие находили здесь исцеление, страждущие – покой и умиротворение. В Чиличор-Чашме всего 17 групп лечебных источников. В одну группу входит сразу несколько родников, каждый из которых имеет свое название и целебное предназначение. Ашмаймуин – от выпадения волос. Хунибини – от кровотечения из носа. Чашмаймурон – хунукзадагон – от укуса змея и от воспаления. Устухон-дарт – от заболевания костей. Табларза – от малярии. Шифо – целебный. Фишорихун – от гипертонии, сардарт – от головной боли, песхо – от псориаза, мурод – источник мечты, бефарзант – от бесплодия, гурда – от болезни почек, дилюджугар – от болезни сердца и печени, девунахо – от психических заболеваний, чашмунгуш – от болезни глаз и уха, и хориш – от чесотки. Сначала лечебные свойства воды из родников Чиличор-Чашмы основывались только на поверьях и легендах, но в первые годы прошлого столетия это святое место привлекло внимание ученых. Началась работа, и то, что жиждилось на суевериях, нашло научное подтверждение. Оказалось, что каждый родник, который по легенде исцелял от того или иного заболевания, содержал химические вещества, которые и в науке применялись при лечении больных.

гробница Камбара Бубо. Но не только за исцелением приезжают люди в Чиличор-Чашму. Несколько столетий подряд это место привлекает к себе тысячи паломников-мусульман со всего мира. Существует легенда, что на территории Чиличор-Чашмы захоронен один из первых последователей ислама Камбар Бубо, последний из сирийской династии наманидов, отказавшийся от престола ради возможности служить ближайшему сподвижнику пророка Хазрати Али. Хазрати Али, четвертый халиф пророка, получил от Хазрати Умара, второго халифа пророка, приказ отправить Мавруннахр представителей ислама. Эта религия уже существовала на том берегу Амударьи, но наставников для верующих не было. Перед походом Хазрата Али решил немного отдохнуть, уснул в своем шатре и приснился ему странный сон. Из лошадиного копыта стали бить 44 чистейших родника. Вода поднималась все выше, и Хазрати Али увидел в ней огромное количество рыб и змей. Вокруг поднялись вековые деревья, а на небе засиял беспощадный огонь. Когда Хазрати Али проснулся, он позвал к себе 40 толкователей снов, но никто не смог разгадать его загадку. Вдруг в шатер вошел воин и сообщил, что верный конюх Хазрати Али Камбар Бубо скончался. Тогда толкователи снов сказали, что теперь сон им ясен. «Ты увидел во сне землю, в которой нужно похоронить Камбара Бубо. Она существует там, куда мы собирались нести святую реликвию. Это место будет служить светилом ислама в чужих странах, и тысячи мусульман будут чтить его святым». Хазрати Али перешел Амударью и, разделив своих соратников на 4 группы, отдал приказ найти место, увиденное во сне. Первая группа нашла похожее место, но там было всего 28 родников. Вторая же нашла 16, третья 4, и только Хутайба Муслим в Восточном Бухаре смог разыскать 44 родника, кишащие рыбами и змеями и опаленные беспощадным солнцем. В среду 16 числа месяца Саратона здесь был похоронен Камбар Бубо.

Как и предсказывали Хазрати Али, толкователи снов, к месту погребения Камбара Бобо мусульмане стали совершать паломничество, как святыни. Ежедневно сюда приезжают со всех концов света. Летом паломников больше, они могут не только попробовать воду из источников на вкус, но и ощутить ее целебную силу всем телом, искупаться. Зимой приезжих меньше, но и в это время не прекращаются молитвы в мечети, построенной над гробницей Камбара Бобо. И еще каждый, кто приезжает в Чилучор Чашму, обязательно должен встретиться с настоятелем этого места, потомком одной из ветвей старинного рода, берущей свое начало от родного дяди пророка, шейхом Исмаилом. Его предки приехали в Чилучор Чашму из Саудовской Аравии в 701 году. Сам шейх – представитель уже 28-го поколения своего рода. О чудесах Чилучор Чашмы шейх Исмаил может говорить часами, и лучшего гида и историка здесь просто не найти. Каждый год 28 апреля в одном из источников начинает бурлить вода, рассказывает он. И в шуме от бурления можно услышать слова из 112-й суры Корана. Круглый год вода в родниках держится на одном уровне и одинаковой температуры, продолжает шейх. Но один из источников в определенные дни в году с 11 по 29 января нагревается почти до 50 градусов. С чем это связано, ученые до сих пор не знают. Также науке неизвестно, как из одного места вытекает вода совершенно разная по химическому составу. На глазах настоятеля Чилучор Чашмы при помощи целебных источников люди исцелялись от болезни. После долгих лет ожидания женщины, наконец, становились матерями. «У меня 414 внуков, — говорит шейх Исмаил, — но из них только 28 по крови. Остальные появились на свет после посещения их родителями. Но и считают только тех, чьи матери и отцы после рождения долгожданных детей вернулись сюда поблагодарить Аллаха. На самом деле внуков у меня гораздо больше». Но вода из родников Чилучор Чашмы обладает не только целебными свойствами, она является и залогом долголетия. «Мой отец умер рано, — продолжает шейх Исмаил, — 96 лет. А дед умер в возрасте 118, прадед дожил до 130. И ничего удивительного в этом нет, ведь все мои предки всегда жили у этих источников, употребляли воду только из них, и именно это святое место подарило им долгую и счастливую жизнь». Откуда берут свои начала 44 родника и куда они исчезают, тоже никто не знает. До сих пор ученые не смогли разгадать эту тайну. О ней молчат и древние легенды. Родники выбиваются из засушливой земли, в недрах которой нет подземных рек, нет озер. Сливаясь, они превращаются в широкую спокойную реку. Но совсем скоро река начинает мельчать, ее берега сужаются, и святая вода исчезает. Куда? Знает только Аллах.

В заключение мы скажем, что около 300 миллионов туристов ежегодно посещают святые места по всему миру, что приносит мировой экономике примерно 13 миллиардов евро. Из общего числа туристов, посещающих святые места, только часть совершает поездки с чисто религиозными целями. Самым посещаемым местом является мексиканский храм Святой Девы Гваделупской. Ежегодно сюда приезжает примерно 10 миллионов туристов. Рост популярности туристических поездок к святым местам отмечается и среди мусульман. За последние 5 лет число паломников в сокрытую для немусульман Мекку возросло с 5,5 до 7,7 миллионов человек. Уважаемые слушатели, мы благодарим Лютфию Ишанкулову за предоставленные материалы для создания этой передачи.